0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
2: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
3: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
2: Ну, не выбрасывать же.
3: Пирамидон советских времен, анальгин перестроечных годин, рыбий жир, ровесник станции «Мир».
2: А это что за вонючая грязь?
3: Читай этикетку, вишневского мазь.
1: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
3: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
2: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.
4: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов Ильич.
5: Бейной дорогой идете, товарищи!
6: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок Ильич, что на проспекте Ленина.
7: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш Тык-Дельбег доставит его на раз.
8: Чтобы работы были жаркие, труд через стоны писк. Купи своей любимой болгарке подарок – алмазный диск.
9: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
10: Дорог ремонт, держись, не хнычь!
11: Скидку пробила касса.
12: Тебе сэкономить помог Ильич.
13: Друг рабочего класса.
4: Рынок строительных материалов Ильич.
14: Мы пойдем другим путем.
15: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.
1: Каждый день одно и то же. Пробки. 2 часа на работу, 2 часа обратно. Вам скучно.
16: Оцените наш революционный сервис «Клоун за рулем».
17: А вот и я!
16: Профессиональный артист цирка за рулем вашего автомобиля комфортно, безопасно и, главное, очень весело доставит вас по нужному адресу.
17: Спою песенку, застрою рожицу, расскажу анекдот, пожонглирую мячиками, покажу фокусы, а в самой глухой пробке мы с тобой станцуем на капоте!
16: Да, пожалуй, эту поездку вы долго не забудете. И не беспокойтесь о том, что скажут окружающие. Что бы ни случилось, вы ни при чем. Просто у вас за рулем какой-то клоун.
17: Клоун Антипка!
16: Хорошо, хорошо. Пусть будет Антипка. Клоун за рулем. Закажите пробную поездку на сайте приветбимздравствуйбом.хахаха.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном, Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну, давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, тебе что вообще надо, все, это был прикол, они не вырастут. Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: FM. Классика жанра. Андрей Миронов.
1: Режиссер сдает картину, поздравляют, жмут руки где-нибудь в канун Нового года. Ну, говорят, вы знаете, вот эту вот центральную сцену, вот эту вот, на пляже, это хотелось бы переснять. Он говорит, как, что, где, куда, где? Кругом зима. Ну, дорогой мой, чего зима? Не мальчик, не первый год работаете в кино. Будьте любезны, возьмите и переснимите. Сопротивление бесполезно, режиссеру ничего не остается сделать, как действительно где-нибудь в конце декабря месяца, в канун Нового года, снимать эту жаркую пляжную летнюю сцену. Как это происходит? Колонна кинематографистов выезжает на заснеженный берег Москва-реки, река, естественно, подо льдом, в надежде отколупать лед, увидеть что-то похожее на море. Минус 23-25 градусов мороза, 1,5 метра снежный покров, но все равно режиссер синего цвета, охрипший, осипший, в руках у него мегафон, рядом совершенно синий кинооператор, примерший к тележке, значит, мотается, ставит кадр. Огромное количество людей, которые бегают, кричат, машут руками, значит, атмосфера жуткой деятельности. Режиссер, значит, конструирует эту жаркую пляжную летнюю сцену. Ой, товарищи, я прошу максимально всех мне помочь. Солнце уходит, дни короткие, мы быстрее, значит, начнем, быстрее кончим. Значит, мы сейчас с оператором, оператор Коля, займемся кадром, артисты и массовка пусть греются. А в автобусе, значит, я всех позову. Значит, Коленька, это 300 метров берега, вот до той спасательной будки. Засыпьте мне весь снег песочком, сверху набрасывайте песочек, опилочки, легкая желтизна такая. Все, что есть желтое, бросайте. Товарищ, свободно, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняйте лед от берега. Не важно, что вода стоит, будем шебуршить палками. Не важно, отгоняйте лед от берега. Значит, на спасательной будке тоже вижу снег. Засыпьте мне всю будку песком, пусть будет бугорок, даже красиво. Коля, одинокая березка на берегу в кадре. Такая, хорошо, вот левая часть, левая в кадре. Левая часть, сбейте сосульки. Клейте листочки полиэтиленовые зеленые. Товарищ свободный, колите, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняй быстренько, массовка, все 50 человек. Точнее, никто не прячется, все получили талоны, все выползаем, товарищи. Все сюда, пожалуйста, я прошу, все 50 человек, товарищ, уж лысенький. Будь любезен, я прошу сюда, пожалуйста, товарищ. У вас внешность колоритная, будь любезен, сюда, пожалуйста. Под автобусом тоже холодно, сюда, пожалуйста, я прошу. Вся массовка, точнее, все 50 человек, быстренько разделись. Ну, быстренько до трусов разделись. Жаркая пляжная летняя сцена. Значит, я просил трусы, плавки, купальники. Я предупредил, товарищ, товарищ, вот это не плавки, вот это плавки. Я... Так, товарищ, быстренько, мне нужно 5 человек, такие спортсмены. Есть атлеты, такие тела, чтобы было приятно посмотреть. Вот на ваше тело хорошо, приятно смотреть. Вот, да, вот вы атлет, хорошо. Нет, значит, вы атлет, но вы синий, в сторону, пожалуйста. Вот, значит, вы. Ближе к воде будете играть в волейбол. Такая пляжная группа спортсменов, играющих в мячик. Как будете играть в мячик, покажите. Ну, подкинули, что ж так скрючились, так что такое, да? Подкинули мячик, спортсмены, опять убегает, да? Товарищ лысенький, будем сюда, пожалуйста, я прошу вас. Вот эта вот группа, отдаленно напоминающая интеллигенцию, будет играть в карты. Такая пляжная группа профессионалистов, играющих в карты. Как будем играть в карты? Ну, элегантно, пулечку в карты. Ну, в карты. Стоя, в карты не играют. Садитесь, играйте в карты. Остальная массовка легла на полотенце. Точнее, я просил не под полотенце, я просил на полотенце. Жаркая пляжная летняя сцена. Товарищ, снимите ушанку из-под соломенной шляпы. Это же пляж, а не сумасшедший дом. А это же у меня курортник в плавках и в валенках с транзистором. Это же не психушка, это здравница. Ну что ты зарылся, самоубийца, там же лед внизу. Я ж тебя до весны не отрою. Никто не взрывается, курортники. Все лежат на поверхности. Ребята с мечом, кто такой, а? Подкинь мячик, дистрофик, на тебя страшно смотреть, а? Ближе к воде. Вот товарищ с картами убегал, а сейчас втянулся. Хорошо, очень художественно. Так, можно снимать. Быстренько артистов в кадр. У меня отдыхающие стынут. Артистов в кадр, быстренько сюда. Так, можно снимать, приготовились. Аппаратная, кадр синхронный. Аппаратная, мотор. Начали. А стоп! Что там за лыжник на втором плане, а? Ну откуда этот ненормальный с семьей на лыжах, а? В декабре на лыжах, психопат. Приготовились. Аппаратный мотор. Начали. Героиня подходит к герою, заигрывает с героем. Хорошо, не притоптывай. Дальше бежит Люсенька к воде. Панорама, средний план, ног не видно. Подбегает к воде. Лед отгоняй ногой, лед отгоняй ногой. Хорошо. Зачерпывает воду в купальную шапочку. Это же комедия. Ну, бежит обратно к герою. Подбегает к герою. Ну, сзади, любя, льешь из шапочки на героя. Ну, Лида, быстрее поливай. Вода замерзает, ей-богу. Ну, герой, ну что ты синеешь, герой, а? У нас же цветное кино. Что ж ты синеешь, а? Стоп, секундочку, перерыв. У меня герой совершенно синий. Ледокол вошел в кадр. Перерыв, товарищ.
0: Классика жанра. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Менеджер банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять ипотеку.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! С вами Юля Деточкина. Пара минут занимательной психологии для вас. Психологи назвали психопатами и нарциссами творческих людей. Креативные люди плевать хотели на общественное мнение, опираются на свое «я так вижу» и не боятся нарушать правила. А еще они меньше других, зависят от чужих ожиданий и фраз в стиле «а что люди скажут?». Поэтому они легко находят неожиданные решения и постоянно придумывают что-то новое. Но про психопатов все равно обидно. Американские ученые посоветовали, вступая в брак, брать общую фамилию. Оказывается, такой простой жест доброй воли на 50% снижает вероятность развода. Сейчас в Штатах примерно 80% женщин берут фамилию мужа, а лучше бы, если бы 100%, говорят специалисты, тогда и браки будут крепче. Кстати, некоторые берут двойные фамилии, так вот они разводятся реже, чем те, кто с разными фамилиями, и чаще, чем те, у кого одна на двоих. Почему нет исследований про парней, которые берут фамилию жены? Ну и вот вам про отказ от мяса. Ученые заявляют, что веганы оказались привлекательнее мясоедов. Финские ученые уверены, что отказ от продуктов животного происхождения может улучшить цвет лица, запах тела и композицию человека. Овощи дарят здоровый оттенок кожи, особенно морковка. Более того, веганы не только выглядят, но и пахнут хорошо. Но еще они худые и поджарые, что всегда отлично выглядит. Хорошая попытка веганы, но нет. У меня к этому часу все. Съем мясо и вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Эврика, вопрос: ты там уснул? Больше не актуален. Ученые доказали, уснуть в туалете действительно можно. Все очень просто. На бочок и спать.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», — подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?»
3: «Всегда!»
2: — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
3: «Так точно!»
2: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много? Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
4: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
2: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» «В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных. В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом». Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.
4: «Что это значит?»
2: — спросил Ипполит Матвеевич.
4: «Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег?»
3: «Каких денег?»
4: «Всяких, включая серебро и медь».
3: 35 рублей?
4: И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?»
2: Ипполит Матвеевич молчал.
4: «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору».
3: «Зачем?»
4: «Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. Как сделать суперклей своими руками. Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на лестничной клетке».
2: Ольга Александровна, что вы делаете?
3: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
2: Пожалуйста, ну что? Что не так?
3: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, Ольга, я тебе сказала.
2: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
3: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
2: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
3: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил меня.
2: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
3: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
2: Я люблю тебя.
3: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
2: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
3: Я тебе сейчас... Альфонс Хренов!
2: Да что, Альфонс? Да, Альфонс. И что? И что? Зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс. Альфонс 10. Вот.
4: Плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
3: Говорила мне мама, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
2: Слушай, смотри, люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер, обычная ага. Игра. Мы с тобой играли в покер.
3: Да.
2: Покер.
3: Да.
2: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
3: Ничего.
2: Ничего, это просто покер, понимаешь? Ну а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри, не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная, ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки «Че». Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
3: Пошел ты знаешь куда?
2: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
3: Чего ты меня спас?
2: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
3: А ты спасал, значит,
2: да? Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
3: В коридоре!
2: Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
3: Че? Так ты че, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
2: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
3: Кто?
2: Я в твою жизнь принес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
3: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
2: А Юля, ты что, не видела ее?
3: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
2: Вот так вот, Оленька.
3: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро, потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук, и лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой, и вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе, и теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: «Какая красивая пара!» – произнес Сергей, бесцеремонно глядя на грудь Марины.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ломбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
0: Угарный папа.
1: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Москвичи». Москва.
3: Но в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Полин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, и так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
2: Между нами города.
0: Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина, и у меня для вас питательные хорошие новости. В Турции утвержден новый ГОСТ на донер-кебаб. Это местный вид шаурмы. Раньше, как и в любой стране, шавуха могла оказаться полным сюрпризом. Оказывается, местные клали туда все, что угодно, кроме мяса. Сою, фисташки, колбасу, яйца, сыр и прочие странные ингредиенты. Теперь будет только три вида донера. Это цельное мясо, мясо и фарш, и просто фарш. То есть состав станет прозрачным. То ли дело у нас в России. У нас давно на все продукты ГОСТы. Но помогло ли это товарам стать лучше? Вопрос другой. В Китае фастфудочная, которую называют рестораном, запустила доставку дронами. Наконец-то. Правда, пока макбургеры и прочая кола прилетают не прямо на балкон вашей квартиры, как мы видим в мечтах, а немножко по-другому. Вы делаете заказ, его готовят люди, затем роботизированная рука на специальной площадке в ресторане загружает все вот это вот в дрон, и через 10 минут еда прибывает в специальный пункт выдачи. Извините, а из пункта выдачи курьера можно вызвать? Не своими же ногами, в конце концов, туда идти.
1: Хорошие новости.
0: В Британии в графстве Кент продают паб с привидением. Называется The George Inn. Находится он недалеко от Кентербери. Помните кентерберийское привидение? Вот. Возле этого здания на протяжении многих лет слышат приглушенный стук копыт. Дело в том, что почти 1000 лет назад мимо проезжали злые рыцари, которые наводили шорох в окрестностях. Но и это еще не все. Также внутри якобы появляется мужчина в старинной одежде с черной прозрачной собакой. Скорее всего, это призрак старого владельца и его пса. В общем, стартовая цена за заведение 320 тысяч фунтов. В рублях это 36 миллионов. Бизнес для бесстрашных. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А вы знаете, где у статуи Давида находится центр притяжения внимания? Знаете? Вот туда и идите.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Поскольку у нас впереди марафон юмористический, мне надо провести разминку. Если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. Если видишь людей, которые работают, отойди и не мешай. Нормально, нормально, хорошо. Ползала в теме. Продолжаем тему тогда. Если тебе захотелось работать, не торопись. Сядь, посиди. Сделай несколько дыхательных упражнений, и это пройдет. Вы как-то одобрительно очень отозвались. Если человек хочет жить, медицина бессильна. А если человек хочет хорошо жить, бессильно даже законодательство. Мне много приходилось путешествовать, бывает в разных странах, в том числе зимой. И мне показалось интересным сделать такое сравнение, как к морозам относятся разные народы в разных странах. Плюс 10. Американцев знобит, русские сажают огурцы. Потрясающе. Ползала этим занимается именно при этой температуре. Плюс 2. У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с опущенными стеклами. Наблюдают, как растут огурцы. 0 градусов. Во Франции замерзает вода. В России она загустевает. -5. В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник. Выкапывают огурцы. -25. В Европе не работает общественный транспорт. Русские прекращают есть на улице пломбир. Переходят на эскимо. Ну, чтобы руки не замерзали. Закусывают огурцами. -40. Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта-Клауса. В России готовят валенки к возможным заморозкам. Солят огурцы на зиму. -113. Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение. Замерз этиловый спирт. Огурцы приходится лизать. -273. Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются. Ну, мля, холодрыга. Язык примерзает к огурцам.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

тени женщин и их мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я:

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-77-467-807-61, город Москва.
8: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
2: 16+.
12: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООФО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Удивительное рядом. Оказывается, маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан. Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
5: Ага, с пятого раза.
4: Но мы, конечно же, все обрадовались.
5: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
4: В смысле с пятого раза?
6: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
4: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
7: Где здесь выход?
4: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
7: Я беру 50 на 50.
4: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
7: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
4: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
6: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
4: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
7: Да мы тут все Ксения Бородина.
4: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
6: На лобном.
4: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
8: И мы
4: закрываемся.
8: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Холодный ветер с дождем. Хочу

0: снесла судьба злодейка, и в самокатах ваших села батарейка.
1: Батарейка.
2: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
3: Бедные люди, попки с хинкалей едят. Кто-то осудит.
1: Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
2: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
1: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
0: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
4: На Юмор ФМ.
3: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать.
1: Настолько грустно, что аж смешно.
0: Многодетная Марина пять детей растит сама. И хоть отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
1: Готовьтесь. Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста, забывает обо всем.
0: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шутка песен. Стас Ярушин,
0: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос!
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг. Двое встречаются, они говорят: ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит: а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит: а какая связь-то? Он говорит: только он в ее трусах курил. Два кума беседуют. Он говорит: мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес. Я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой. Понравился сразу. У меня есть свинья на выдании. Жозефина. Песочного цвета. Вот такая девка быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с своим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви. Потом еще поросята. Еще мы вырастаем мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит: гениально! Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баяниста Гран Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил в коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать везти кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит: Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит: я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный. И статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: пишите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
2: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациента в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
2: вот это большая
1: они
2: проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема. Ну,
1: просто
2: ты с этим
1: потом
2: не
1: они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
2: а
1: проблема.
2: С чего ты взяла, что они с другими?
1: А
2: они
1: я
2: с
1: ними
2: узнаю. Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Вот, как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом. А в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества. Да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, а тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Самое что ни на есть экспертное мнение в этом выпуске. Экономист Ольга Лебединская рассказала, на что обращать внимание, если вы пенсионер и хотите устроиться на работу. В общем, не беритесь за серьезные физические нагрузки. Если есть педагогическое образование, можно работать репетиторами или педагогами. Если нет, то вахтерами, говорит специалистка. Для пенсионеров доступно множество вариантов. Вахтеры, консьержи, уборщики территории, гардеробщики, отметила Лебединская. Все такое прям интересное, что не знаешь даже, что из этого списка выбрать. Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, как определяется успешность мужчины. До недавнего времени, по мнению Захаровой, критерием успешного парня была яхта, дорогие часы, бизнес и материальный бэкграунд. Но сейчас все изменилось. Сейчас успешность для мужчины – это горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу от тебя еще детей», сообщает нам Мария. Не, ну как бы да, но горящими глазами детей не прокормишь, а яхту всегда можно продать.
1: Хорошие новости.
0: Фольклорист Варвара Добровольская рассказала, от чего по народным поверьям зависело бабье лето. Ну, конечно, как всегда, от женщин. Мы сейчас все время говорим, будет бабье лето или не будет. В народной традиции это ожидание тоже было. Существовала даже примета: если бабы очень сильно грешили летом, то бабьего лета не будет, подчеркнула Добровольская. Вот так вот, девочки, в Москве сейчас бабье лето, так что мы, получается, умнички. Продолжаем работать на бабье лето и ждать хороших новостей. Все будет и очень скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
4: Твой перекус.

800 01 10. Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого. Юмор.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Привет, вы кто?
2: О, мы мини-лента.
1: О, вы что, вернулись?
2: А мы легенда.
1: Мини-лента в Гиперленте.
3: Получайте подарки за покупки в Гиперленте и с доставкой. С 20 августа по 7 октября. Стильные миниатюры товаров под весом в ленте. Подробности на сайте minilenta.lenta.com. ООО «Лента». ОГРН 103-78-32-04-86-05.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Простуда начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды, вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
8: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила. Можно я пойду погуляю?
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде ChatBotsk тоже не дураки сидят.
3: Чат-ботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера!
2: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
3: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
2: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
4: Нет уж, постойте! Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
3: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
3: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
5: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте какаяпеснябезбаяна.ух.
6: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
7: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
8: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
7: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
6: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
7: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
6: К нам можно со своим алкоголем.
7: И в верхней одежде.
8: И телефон можно не отключать.
9: Главное, купите билеты.
6: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.
0: Юмор ФМ.

0: Вы снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру и чудом сохранился. Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанной кассете отца, они все на ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией молодожена в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: «Ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь». Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: «Вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца». Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. И многие люди сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Попков шутит на Юмор-ФМ.
1: Японская мудрость гласит: человек, он как меч, или делает дело, или тупой.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться обратно.

0: FM. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я хочу вам рассказать короткую историю. 4 выпускника Московской консерватории получили возможность за наличные деньги поиграть в обеденный перерыв на одном заводе. Они все время жили только на стипендию, и, естественно, получив возможность заработать наличку, они немедленно зачехлили инструменты и помчались. 4 выпускника Московской консерватории. Гительзон, Парельмутер, Прицкер и Конингисер. Вот такой славянский квартет, предвкушая наличные деньги, отправился на металлургический завод «Серп и молот», где их с утра ждали. Поэтому, когда мастер пришел на участок и сказал: «Сегодня обеденного перерыва не будет, мы идем в красный уголок слушать камерную музыку». Один из рабочих сказал: «Михалыч, ты чего, ослаб, что ли? Какая камерная музыка? У нас пиво, домино, ты чего?» Но мастер настаивал на своем. Он говорил: «Никакого пива, никакого домино, все идем в красный уголок слушать симфоническую музыку». И один рабочий совершенно искренне сказал: «Нахуй она нужна?» То есть они пришли уже заряженные на встречу с прекрасным. И когда появились братья-славяне, причем не какие-то безвестные, нет, каждый был представлен пофамильно. Народ обалдел. Они ж таких фамилий отродясь не слыхали. Они вообще думали: ну, кликухи какие-то. Они же не знали этого гениального изречения Антона Павловича Чехова, который сказал: «Да нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии». И они уже приготовились. Но самое главное, взяли произведение Антонио Вивальди. Беда была в том, что они у Вивальди раскопали такое произведение, в котором, как на грех, было большое количество так называемых фальшивых финалов. Итак, они сели, друг на друга посмотрели, и то, что я сейчас буду напевать, никакого отношения к Вивальди не имеет. Просто, чтобы вы понимали, что там происходило. Там пам па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па. Они же... Но. После 6 аплодисментов зритель понял: жиды издеваются. Они просто испытывают терпение народа. Ну вам же уже похлопали, ну что? Ну валите уже отсюда. Но они были честные. И они за наличку хотели доиграть все, что Вивальди сочинил в этом опусе. И уже агрессия в зале, никаких аплодисментов, и уже все это нагнетается. И человек, который сидел в первом ряду, он спиной эту агрессию почувствовал. Он так к ним потянулся и сказал: «Суки, заканчивайте».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбат. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита в разделе кредиты слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
10: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте!
17: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
18: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
19: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
20: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
21: Фарингосепт!

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ночью никак не мог уснуть. Мне не давал покоя один вопрос. Зачем мать семерых козлят ходила за молоком, если она сама коза?

0: Кошмар ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Новости.
1: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Женский час открываем на пару минут в хороших новостях. Звезда в шоке Сергей Зверев осудил женщин за татуаж бровей. Татуаж бровей, монобровь. Зачем? Потом эту бровь не удалить, ничего с ней не сделать, сказал Зверев. При этом Сергей одобрил вмешательство во внешность у певицы Мадонны и поп-короля Киркорова. Напомню, что Филипп отрезал себе носик, а Мадонна пришила новый зад. Зверев, чьего лица никогда не касался нож хирурга, уверен. Певица стала выглядеть ухоженнее, а Киркоров помолодел и расцвел. Кукушка хвалит, но вы поняли, в данном случае продолжать опасно. Актриса, а с недавних пор еще и режиссер Сальма Хайек, рассказала о сексизме в Голливуде. В начале карьеры Сальму просили не умничать. Прямо так и говорили. «Ты латина, ты сексуальная, зачем тебе вообще быть умной? Просто стой в кадре и не отсвечивай». Кинобоссы искренне не понимали, зачем такой горячей женщине свое мнение, и упорно относились к ней как к декоративной мебели, пожаловалась она. «Надо было просто отметить 60 лет, и все. Сразу перешла из мебелей в уважаемые киноперсоны. Вон кино снимает теперь, как режиссер».
0: Хорошие новости.
1: В Германии блогерша по имени Эдда Пильц получила пожизненный запрет на посещение спортзалов. На нее нажаловались другие фитоняшки, мол, Эдда вместо работы над телом постоянно устраивала фотосессии с гантелями. В итоге однажды ее пропуск просто перестал работать. Более того, сеть мировая, и ни в одной стране Эдду в такой вот спортзал не пустят. С одной стороны, жалко эту глупышку, а с другой, как же я этот клуб понимаю. На этот час у меня все, но мы скоро встретимся. Я Юлия Деточкина. Не прощаюсь.
0: Юмор.

0: Избанк.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
2: Реклама. I love you, Tenet. Достойный последователь бренда Cherry. I love you, Tenet. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Качество и цена. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: Думали, вафли – это только к чаю?
4: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
8: Юмор-ФМ. Хорошие новости. Время местное.
1: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают День секретаря. Праздник в 2005 году придумала инициативная группа секретарей из разных городов и редакция профильного профессионального журнала. С тех пор его отмечают каждую третью пятницу сентября. Кстати, в США существует целая неделя офисного работника, последняя полная неделя апреля, а днем секретаря считается среда праздничной недели. Что касается нашей страны, по разным данным, в России около 1 000 000 человек трудятся в должности секретаря, офис-менеджера или помощника руководителя. Так что сегодня отличный повод поздравить коллегу лично или же поднять настроение, отправив веселую картинку в соцсетях. Желательно с котиками. Так заодно отметите еще и день рыжего кота. Также в Челябинске можно отметить очередной важный этап в строительстве метротрама. Началась подготовка к обустройству центральной станции «Площадь Революции». Для этого подрядчику придется первым делом поменять городские коммуникации. Работы пройдут на нескольких площадках, в том числе у здания городского УВД на перекрестке улиц Елькина и Воровского, а также вдоль проспекта Ленина. Всего предстоит обновить порядка 2 километров сетей. А любители кукольных спектаклей дождались главного фестиваля года – «Соломенный жаворонок». В Челябинск приехали кукольники со всей России и Казахстана. В юбилейную афишу спектаклей для взрослых вошли классические произведения. К примеру, «Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина от Курганского театра, «Маленькие трагедии» Пушкина из Перми и «Чаковская дама с собачкой» коллектива из Томска. А челябинцы покажут балаганчик по произведениям Александра Блока. Всего в программе 13 постановок 10 театров. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
7: Реклама спонсора.
9: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
10: Всегда хорошие новости.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: «Шутить изволите».
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше.
2: Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?»
3: «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина.
1: Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально.
2: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился».
1: Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: «Шутить изволите».
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелин. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бабушка задула 99 свечей с первого разу. И внуки поняли. Трешка в центре Москвы. Освободиться еще не скоро.
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: Шутки-шоу поздравляют всех и каждого, кто на одной волне с нами с наступившей пятницей, друзья. Впереди 3 часа отличного настроения, за него отвечаем мы. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Ты уже здесь? Да, мы принесли пятницу. Это уже, ну прям, ну настолько улыбательно. Но мы вам подкинем еще пару моментов для того, чтобы вы улыбались от души.
2: Да, что или кого? Скорее, давай. Вот так, 6-30 минут к нам принесет. Самый лучший Дэн, Денис Клявер с анекдотами, Гар Дмитриев и детские перлы. В рубрике «Угарный папа» самая брутальная рубрика также появится. Джейсон Стэтхэм, я такого не говорил, а пока предлагаю встречать дружных героев любимого скетч-шоу.
3: Ну тогда, доброе, бодрое! Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Прямо сейчас.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. Однажды в самолете президента.
4: Господин президент, разрешите войти.
5: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
4: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
5: В чем?
4: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки женщина.
5: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
6: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
5: А может быть, тогда не пить водоньку?
4: Не получится. Не пить водку у русских — это грех.
5: Какой еще грех?
4: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
5: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
4: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
5: Хорошо, что дальше?
4: А дальше у них питание.
5: Меня повезут в ресторан, правильно?
4: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
5: Просто картошка, запеченная в духовке?
4: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
5: В костре?
4: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
5: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
4: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке.
5: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
4: Да, и пошли петь песни.
5: Петь песни? А что поют пьяные русские?
4: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
5: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
4: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
5: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
4: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции — гостеприимства. Они вам скажут, ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
5: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Мы летим обратно к себе домой, в Америку.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: На Юмор ФМ. 18 сентября на календаре День секретаря отмечается. Сегодня такой праздник, с чем всех причастных и поздравляем.
1: И мы, кстати, на один день решили стать вашими пресс-секретарями, так сказать.
0: Да почему бы и нет?
1: Ну да. Готовы передать все, что угодно вашим коллегам. Даже начальнику.
0: Ну, там, хотите, чтобы он повысил вам зарплату? Пишите,
1: да.
0: Обратимся.
1: Хотите
0: к коллеге обратиться своему некому, например, Николаю Николаевичу, который громко печатает что-то на клавиатуре, при этом еще все, что печатает, произносит. Пишите, тоже обратимся.
1: А точно Николай Николаевич, не Ольга Сергеевна? Все,
0: тактично,
1: и тишина.
0: Тактично промолчал.
1: Да, может быть, вы хотите, чтобы вам принесли кофе? Пожалуйста, напишите нам. +7 915 030 3567. Единый номер в мессенджерах и СМС. Что именно передать? Мы все передадим в рамках Уголовного кодекса и, естественно...
0: Цензуры.
1: Естественно. Да, ну а прямо сейчас наш любимый коллега, кстати, блестящий коллега, Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил.
0: Самая брутальная рубрика в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Самая незатейливая головоломка – это бейсбольная бита. Запомни, лучшее средство для ухода – это ноги. Лучше всего лазать по деревьям. Вас научат кабан и медведь. Вино становится лучше с годами. А я становлюсь лучше с вином. Мой идеальный день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе. Оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В русском языке есть одно замечательное слово из трех букв. Оно означает «нет», но пишется и произносится совсем иначе.

0: на Юмор-ФМ.
1: Так, мы готовы сегодня примерить на себя роль ваших секретарей. Могли бы и кофе для вас сделать, если бы вы где-то рядышком были поблизости. Но такие предлагаемые обстоятельства, в них, в общем-то, и будем работать. Можем передать ваше любое послание.
2: Ну, вот, например.
1: Вот, коллегам, к начальству, все что угодно. Пишите.
2: Например, вот, Ольга, смотри. Сообщение коллегам. Доброе, бодрое. Уважаемые коллеги, давайте жить дружно и не загружать друг друга всякими ненужностями. Пятница же. Да вообще, слушайте, можно прямо вот в пятницу пришел, улыбнулся друг другу, там, начальнику улыбнулся, и все, можно домой идти.
1: Да, вообще помните, что, да, пятница сам, ну, один из самых неблагоприятных дней для работы.
2: Ну, потому что он, в принципе, не располагает к работе.
1: Да, пятница так, для галочки.
2: Угу.
1: Как 5G в Москве. А мы здесь не для галочки. Мы тут, собственно, озвучиваем ваши комментарии. Дмитрий пишет следующее. Веселый чат. Выдайте мне, пожалуйста, 13-ю, 14-ю и 15-ю зарплату.
2: Все, мы передали. Всем Дмитриям, получается, сегодня полагается 13-я, 14-я и 15-я зарплата. Если что, шутки шоу согласовали.
1: Или это конкретно к нам сейчас обращение, Дмитрий. Хотите, чтобы мы вам выдали?
2: Не, мы не выдаем. Мы передаем.
1: Да.
2: А вот так, чтобы вот прям мы вам сейчас что-то дали. Ну, максимум, смотрите, вот комментарий еще от Никиты так. Можем дать. Прошу передать моему начальнику, чтобы он уже отпустил меня в... А дальше капслоком «Отпуск!»
1: Ну,
2: отпустите человека, пожалуйста.
1: Как-то надо с этой ситуацией справляться, в конце концов.
2: Иначе он завоет, заплачет, и не дай бог кого-нибудь еще съест,
1: да,
2: на работе там.
1: Уже капсом начинает писать человек, поэтому, ну, не доводите до греха, что называется. Итак, 915-0303-567, дверь веселого чата открыта для вас, друзья. Мы готовы сегодня передать ваше послание, быть вашими секретарями. Отправляйте свои варианты, а мы также продолжим делиться юмором.
2: Между прочим, угарный папа, он же Гар Дмитриев, появится с перлами детей, цветов нашей жизни.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
3: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты чё так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то, это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. «Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки».
0: Угарный папа.
3: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
5: ВТБ накопительный.

0: Теперь спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Привет, вы кто?
2: О, мы мини-лента.
1: Оу,

0: ООО «Лента». УГН 138-32-04-86-05.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наша гражданская авиация буквально творит чудеса. Завтрак в Калининграде, обед в Томске, ужин во Владивостоке, багаж в Сочи.

0: На Юмор-ФМ.
1: Так, секретариат на месте. В прямом эфире Юмор-ФМ мы передаем ваше послание. Вот кому, это уже от вас зависит, соответственно. Двери веселого чата открыты. Дмитрий в них вошел. Оставил свой комментарий. А, уважаемые секретари, пишет Дмитрий, слушаю вас, и сразу настроение вверх. Ну, вот уже не просто так сидим здесь. Будь то чашку крепкого кофе выпил, только без кофеина. Зато со стопкой шуток.
2: Стопка здесь главное слово.
1: Шот. Шот. Широкс. Хочу пожелать всем отличного дня. Пусть он будет таким же бодрым, как утренний эфир, и таким же легким, чтобы даже стопка бумаг на столе казалась не дедлайном, а арт-объектом.
2: Пусть так и будет.
1: Классное пожелание, на самом деле.
2: Людмила, вот желает всем доброго утра. Едет на работу. Каждое утро слушает нас, и это правильно вы делаете. Но так как вы сегодня в роли секретаря, я безумно хочу спать, надо выпить кофе. Альгатошечка.
1: Как нас только не называли.
2: Ну вот так нас еще не называли.
1: Да.
2: Сделайте, пожалуйста, мне кофе, добавьте туда ложечку сладкого рожкового, это пожалуйста. Кусочек угарного папы, вот как раз недавно он
1: плавает,
2: нас радовал.
1: Плавает в вашей кружке.
2: Все это разбавьте Люси Чеботиной.
1: Будет.
2: И сверху посыпьте юнусиком. Такого бодрящего напитка мне хватит на весь день.
1: Юнусиком.
2: Слушайте, ну все будет, все будут. Так что вы наслаждайтесь. Мы здесь до 10 утра по московскому времени принимаем ваши пожелания. Ну, так как мы сегодня ваши секретари.
1: Да, пишите в веселый чат, что там, кому передать от вас. 915-0303-567.
0: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Раз уж мы тут про секретарей, сегодня вам, друзья, просили передать.
2: Что просили передать?
1: Что? До тебя не дошла информация?
2: Нет.
1: В этом году у каждого из вас есть шикарная возможность стать обладателем собственного автомобиля за вашу собственную улыбку.
2: А, ты про это? Я думала, ну, может быть, что-то еще там до меня не дошло. До меня так-то все уже дошло. А вот если вы еще не дошли до сайта веселое-радио.ру, если вы еще не поделились своей улыбкой на сайте, самое время это сделать, потому что мы можем позвонить именно вам. И именно сегодня с вопросом
1: «Какая шутка?» Прозвучало, да, прозвучало. В общем-то. В эфире Юмор ФМ.
2: Что-то мы сегодня рассинхронные, но ничего страшного. Ну,
1: да, пятница, можем себе позволить.
2: Пятница, да-да-да. В общем, делитесь улыбкой, мы с вами поделимся и деньгами, и автомобилем. Но, кстати говоря, в ближайшее время шутка может прозвучать. А еще раньше вы можете здесь сами прозвучать, позвонив нам по телефону
1: 229-2909, код Москвы 495. На кону у нас, между прочим, фирменный дождевик Юмора.
2: Да, да, да, да.
1: Ну а пока Денис Клявер просит таки в эфир ворваться, дадим ему возможность. Самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривают. Он: «Дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса?» «Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать». Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. «Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько, ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: I love you, damn it.
7: Достойный последователь бренда «Черри».
6: I love you, damn it.
7: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
6: Damn it,

0: До 20 тепла. В кварталах Южноуральские, Озерские, Снежинские, Кыштыми и Челябинские. Плюс 18.
1: Реклама. Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгодней. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.

0: На Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Все так, каждая песня «Планета Земля» была написана изначально про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. А еще у нас на связи со студией этим утром Рустем.
3: Доброе, бодрое.
2: Рустем, приветствуем.
4: Ага, доброе утро.
3: Доброе. А, Рустем, не идет ли дождь сегодня в Казани?
4: Нет, солнечно.
2: О, да, о, не лето. Да, Рустем,
3: но
2: из Казани.
3: Мы вам отправим.
2: Рустем, и сямысис получается.
4: Да, да.
3: Это что вы такое сказали?
2: Это приветствие.
3: А, и сямысис.
2: Так, Рустем, отличная возможность есть у вас забрать у нас код дождевик. Что будет происходить? Услышим припев известной песни. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все три слова необходимо верно назвать. В таком случае дождевик окажется в ваших руках. Если вдруг где-то ошибетесь, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет его вместо вас. 915-0303-567.
3: Или мы вам подскажем. Ну вот как вариант. Да?
4: Рустем? Да.
3: Ну все.
4: Надеюсь на это.
2: Рустем, готовы?
4: Готов.
2: Поехали.
0: Песня про Воронеж.

0: Вот такое бодрящее утро.
1: Такой фрагмент, да, пожалуйста.
2: Ростем. Блин, вот сразу этот...
1: Да, Воронеж, как небо спрятались.
0: Ну вот смотрите, есть солнце, а есть нет. Ну другие, да-да-да, вы в правильном направлении.
1: Более белые.
0: Белокры... Эти, белокрыл... Сейчас. Белокрыл...
2: Облака.
1: Облака, так, ага.
2: Облака.
1: Звезды, Воронеж смотрит.
0: Какие?
2: Звезды смотрят.
0: А они какие? Ну они так немножко пятница тяпнули.
1: Да под шафе такие.
0: Ага.
2: Пьяные?
1: Пьяные, да. Смотрят вниз. И в дебри сказочные тайги Воронеж, они...
0: А?
2: Падают они.
1: Давайте проверять. Облака.
3: Звезды пьяные.
1: Действительно падают.
0: Рустем, ну мы все сделали, чтобы в Казань отправился дождевик. Кота, дождевик Юмор ФМ. Поздравляем вас.
1: Браво, Рустем.
2: Спасибо, спасибо.
1: Вам спасибо за игру. Желаем классного дня. Привет всей Казани большой, кстати. И настроение пусть будет отличным.

0: Реклама.
1: Простуда начинает раскачивать организм, жар, слабость, головная боль. Anvimax – ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды – вирусами. Anvimax – не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
7: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
8: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На день рождения клевтеру пришли максимум 6 человек общим весом не более 600 килограммов.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: День секретаря отмечается сегодня, 18 сентября, и мы решили, собственно, эту прекрасную роль примерить на себя. Готовы передать какое-то ваше послание, ну, кому угодно, коллегам, начальству и так далее.
3: Евгений вот написал: Ольга, сделайте чай с лимоном, бутерброды с икрой и зайдите в кабинет с блокнотом. Я продиктую вам то, что хочу передать коллегам. Антон, полчаса никого не пускать, я занят.
2: Хорошо.
3: А мы что, прям вот полчаса будем, да? И вот эти вот бутерброды с икрой есть.
2: Ну, чай горячий, пока остудите, там, знаешь.
3: Да. Ты так думаешь?
2: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Здесь шутки шоу, Ольга Мажара, студия Юмор ФМ.
3: Антон Бурный, всем доброго, бодрого и улыбательного. Встречайте тот самый КВН на Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
5: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
6: То не вран летит, то не конь бежит. Не орда саранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
7: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
6: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
7: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
5: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
6: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
7: И к воде люд чесной устремляется. Всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
6: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка, и торчит лоскуток среди ягодиц.
7: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Итак, пятница, 18 сентября. Список праздников вашего внимания, который выпал на финал этой рабочей недели. День рыжего кота отмечается сегодня.
2: О, надо своей подруге сказать, потому как она подумывает о том, чтобы приобрести третьего и именно рыжего кота.
1: Ну, они же довольно такие характерные персонажи. Бармалеи.
2: Бармалеи, в принципе, это любой кот абсолютно.
1: Окей. Всемирный день бамбука.
2: Поздравляем.
1: А еще Международный день электронной книги.
2: Вот что-что, а вот электронные книги не люблю. Я люблю те, которые можно полистать, пошуршать им, чтобы вот так вот можно было...
1: Запах, да.
2: Запах.
1: В этом, конечно, есть своя магия. А как ты к книгам относишься, не к электронным, а к аудиокнигам?
2: Не люблю. Я же не аудиал, я визуал. Мне надо видеть.
1: Ты знаешь, я тоже вот несколько аудиокниг прослушал, понимаю, что информация не особо откладывается в голове.
2: Вообще не откладывается.
1: Начинаешь переключаться на что-то, отвлекаться.
2: Именно, тут еще и ОКР, значит, работает.
1: Еще какие-то аббревиатуры.
2: Да-да-да.
1: В общем, вот такой набор праздников. Да, вообще с пятницей. Поздравляем всех, кто на одной волне с нами. Продолжаем делиться с вами юмором. Впереди шутки, песни плюс.
2: Да, для вас поют и шутят Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Катя Лель.
0: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская.

0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
0: Позвольте, споем. Уронил диджей кофе на штаны. Схлопотал он, кажется, ожог. Микрофон включил и для всей страны поутру на радио зажег. Здравствуйте, друзья, горе не беда, все больнее жжет его вода. Но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
2: Слушай, какие раньше песни были потрясающие.
0: Да, какая гармония.
2: Вообще.
0: Ты прикинь, вот ты сейчас поставь ее не запомнишь.
2: Да.
0: А поставь ягоду малинку, запомним сразу же.
2: Ну, шедевр.
0: Ну, он был.
1: Поставьте ягоду малинку, беру.
0: Давай.
1: Так, что там?
2: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Хорошо. Добрая, добрая история. Шутки, песни, плюс. Давай, дальше.
1: Сейчас, сейчас,
0: Надежда,
1: сейчас.
0: Ты?
1: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь
0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Звоночек. Катя.
2: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
0: На здорово!
3: Шутки, песни, плюс! На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
2: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
3: Шутки, песни, плюс! Ярушин, Ангарская.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Люся гуляла по ночному городу и увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы периодически здесь озвучиваем вакансии мечты, так называемые. Так вот, одна появилась в Саратове.
1: Так,
0: ну и жителям области, кстати, тоже можно обратить на это внимание. Там ищут вычесывателя альпак.
1: А, простите, а Саратов с каких пор родина альпак?
0: Ну, ты знаешь, альпаки довольно неприхотливые вообще везде. В Подмосковье альпаки живут, есть целая альпачья ферма. Так вот, это еще и, друзья, сплошные плюсы. У вас общение с животными, соответственно, снижаете стресс, так или иначе. Работать всего нужно 4 дня в неделю.
1: Класс!
0: Чесать, кормить. Ну, может быть, придется ремонтировать домики, в которых альпаки периодически обитают и их разносят. И за это получать довольно, кстати, неплохую зарплату.
1: Ну?
0: 80 тысяч рублей обещают.
1: Слушай, за 4 дня?
0: За 4 дня.
1: Ну, там, наверное, с утра до вечера с ними нужно альпачиться, поэтому, ну, может быть, как бы... Хотя для Саратова 80 тысяч, это прям, мне кажется, ого!
0: Альпачиться.
1: Что, тебе не нравится слово?
0: Альпачилась ты на ночь, Дездемона. В общем, вот такая вакансия, друзья. Да, имейте в виду.
1: Имейте в виду. Ну и не могу не рассказать новость, которую вчера настоятельно просил рассказать наш продюсер Никита. Он был возмущен, когда прочитал эту новость.
0: Коварством женщин.
1: Просто сказал, да как так? В общем, как выяснилось, почти половина россиянок хотя бы раз портила еду, чтобы выразить свою обиду партнеру. Представляете? Вот специально там пересаливала, например, или перчила очень-очень сильно. А повод мог быть абсолютно любой, например, обидные слова во время ссоры. Так половина, кстати говоря, из опрошенных поступали.
0: Ах ты такая сякая, да? Ой, что это, борщик перченый какой-то, ну извини.
1: Забытая годовщина. 44%. А возвращение домой позже обещанного. Слушай, это хорошо, что вообще пришел. Мог бы не прийти. Ну, так-то.
0: Да, пришел домой, ешь сырые пельмени, да, не вовремя.
1: В конце концов, кстати, это не сырые, нет, это суши. Это суши пельмени. Именно. Вот, ну. Короче говоря, оказывается...
0: Короче, мы еще раз убеждаемся, что вы, женщины, довольно коварны и обидчивы.
1: Я в жизни так не делала.
0: Ну,
1: никому.
0: Погоди, Оля, погоди.
1: Я не портила еду, но портила настроение.
0: И жизнь-то.
1: Ну, а как без этого, Антон?
0: Вот такие новости, пожалуйста, друзья, к этой самой минуте. Да. Давайте к чему-то более приятному далее.
1: Там будут, кстати, анекдоты Игоря Маминко, и там тоже, может быть, вполне себе что-то про жом будет.
2: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира. Муж с восторгом говорит жене: дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Он говорит: да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Молодец. Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслят каждый по-своему. Значит, внук мыслит: это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает: это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль: вот, блин, опять сети забыли.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женат, а вторая — ее мать.

0: Ответственная роль сегодня возложена на шутки-шоу. Мы, напоминаю, примерили на себя с Ольгой Сергеевной образы ваших секретарей.
1: Да, мы не то что примерили, мы они есть до 10.00 по московскому времени.
0: Да, готовы все передать, обратиться к вашему начальству, к коллегам. В общем-то, Алина, делайте вот сейчас, прямо сейчас, Юмор ФМ погромче.
1: Все Алины.
0: Так, Борис Сергеевич, начальник mm-hmm. Алины. Официальное обращение к вам. Алина все еще ждет повышения. Желательно сегодня.
1: Все? Понято, принято. Молодец, Вадим Сергеевич. Борис Сергеевич. Какой ты меня, Вадим Сергеевич, вспомнил, не знаю.
0: Это так в твоем стиле, Оль.
1: Вадим вот написал: выезжаю на работу, накрываете поляну, закуски, конфеты, шампанское. Приветствуется красная ковровая дорожка до рабочего места сотрудницы в кокошниках с хлебом и солью.
0: Я так понимаю, в одних кокошниках, правильно?
1: А вот этого не было написано, но, слушайте, ну, Вадим, если что, они там будут в одних кокошниках. Это, значит, вот правка от Антона.
0: Да, я бы на вашем месте был не против, в конце-то концов. Представляете, какое зрелище, какой перформанс.
1: Ага, хорошо, что твоя спит сейчас и не слушает нас.
0: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты, двери веселого чата для вас открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Важная информация прямо сейчас, друзья. Несколько минут, и здесь в эфире Юмор ФМ появится та самая шутка Андрея Рожкова,
2: да,
1: которая может сделать вас богаче на 3000 рублей и поможет заполучить путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, поэтому все внимание на Юмор ФМ. Ну и, конечно же, если вы в нашем улыбайзере. А если вас там нет, срочно добавляйтесь. Все подробности на сайте веселоерадио.ру.
1: Там легко же своей улыбкой, соответственно, можно и поделиться.
2: Ага.
1: Ну, в общем-то, да, вы в курсе. Да, я просто слушаем, ловим ту самую шутку, ждем момент, когда наша бездушная, но чертовски справедливая машина под названием «Улыбайзер» выберет именно вашу улыбку. Мы вам позвоним, попросим шутку повторить, справитесь. 3000 ваши, путевка в суперфинал тоже ваша. Так это работает. Ну и правильно Оля сказала, официальный сайт Юмор ФМ, там все подробности.
2: Да, ну и позвоним кому-то уже ровно через несколько минут.
1: Да, ну а пока Сатья с юмором, наш эксперт по взаимоотношениям, появится в прямом эфире.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
4: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а одела что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка. Валера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все, Павлик просыпается, КЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
5: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
0: Сатья отвечает.
4: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос... А чем ты занимался в школе? Он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень, очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль Авто» ООО «Урал Бест Инвест».
0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Юрлада» на Копейском шоссе 88/5.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
0: АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Аккредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Озерские, Снежинские, Кыштыми и Челябинские. Плюс 18.
1: Реклама.
2: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Вовку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Чисто теоретически мы тоже можем набрать чей-то номер, и Ольга Сергеевна с большим удовольствием погавкает вам в трубку. Да. Ну вот как спасибо. Сейчас, пожалуйста, да. Вашему вниманию иллюстрация моих слов, всего произнесенного. Так, шутка только что прозвучала в эфире МРФМ. Совсем скоро узнаем, кому из вас выпадет честь данную шутку повторить. Справитесь с этой задачей, не исказив смысл, либо же слово в слово, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Ну, в принципе, если человек нам погавкает, мы сразу поймем, что он слушал нас. Но, конечно, да, надо не только погавкать, но и прям вот шутку назвать.
2: Но все-таки это основное правило, да, шутку мы хотим услышать.
3: И такая возможность есть у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Мы его вот прямо сейчас остановим, ну и человеку, который окажется в нашем улыбайзере, мы позвоним. Готов?
2: Я готов, а ты?
3: Я.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: В нашем улыбайзере появляется Айнара из Москвы. Ему-то мы и будем звонить с вопросом, какая шутка Андрея Рожкова только что прозвучала.
2: Ну и не будем откладывать дело в долгий ящик.
3: Баф!
2: Я понимаю, это знак согласия, да?
3: Да.
2: Окей. Звоним Айдару, делаем это прямо сейчас.
3: Я немножко подушню, Айнару мы звоним, а не Айдару. Ну, ничего страшного.
2: Я тоже
3: не
2: немножко,
3: смотри на меня,
2: я
3: да?
2: тоже немножко подушню. Надо ушки проверить, Оль, ушки. 30 секунд есть у Айнара на то, чтобы снять трубку и повторить нам шутку Андрея Рожкова.
3: Доброе утро, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, Айнар.
2: Айнар, приветствуем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Что вы говорите?
2: Здравствуйте, говорит нам Айнар.
3: Да?
2: Я же говорю, ушки надо, Оль, проверять все-таки. Да. Айнар, у вас есть отличная возможность забрать 3000 рублей прямо сейчас и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Один вопрос только к вам. Какая шутка Андрея Рожкова буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Блин, не слушал, к сожалению.
2: Эх,
3: ну вот,
2: а,
3: но Айнар, ваша улыбка остается в улыбайзере, это значит, что запросто можем вам позвонить еще раз. Но в следующий раз, пожалуйста, уж будьте предельно внимательны. Договорились?
4: Да, спасибо.
3: Ну а
2: вам
3: пока
2: спасибо.
3: Классной пятницы!
2: Да, классного дня, настроение тоже пусть будет отличным. Фото Айнара остается в нашем улыбайзере. Если вашего нет, вы знаете, что делать. Сайт веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор ФМ. Заходите, делитесь своей улыбкой. Ну и добро пожаловать в число претендентов на суперприз. А это автомобиль, напоминаю, который вы можете забрать у нас уже в этом году. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, раскрутить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку.

0: колечками.
1: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: Еще раз поздравляем всех с наступившей пятницей. 18 сентября на календаре день секретаря отмечается. Сегодня, с чем всех также мы поздравляем. А шутки-шоу готовы буквально вот на один день, на сегодняшнюю пятницу, стать вашими секретарями и передать все, что угодно вашим коллегам или начальству, например.
3: Сергей вот просит передать, что совещание может быть письмом. Не обязательно сидеть и слушать 3 часа бессмысленный текст.
2: А знаете, как бывает еще? Вот собирают всех, всех вообще там.
3: И начинается...
2: Даже людей, которые вот, которым сегодня даже на работу не надо было. Mm-hmm. Да, вот всех собирают, 20 минут что-то сообщают, и все.
3: И
2: хотя
3: чё?
2: Можно было в письме тоже указать, да?
3: Это что эти, да?
2: Что ты имеешь в виду сейчас, Оль?
3: Это сейчас я на птичьем сказала.
2: Да-да. В общем, друзья, мы продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите. Здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии.
3: Антон Бурный. Доброго-бодрого. И не реклама, кстати говоря, прямо сейчас появляется у нас в эфире.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Мы живем в эпоху перемен. И то, что раньше казалось странным или достойным осуждения, сегодня становится нормой жизни. Вот, например, если мужчина в самом расцвете сил, здоровый духом и телом, с успешной карьерой и солидным доходом, хочет жить с мамой.
5: Элитный жилой комплекс «Эдипов».
6: Сыночка, ты покушал?
5: Идеальное решение для комфортной жизни с мамой.
6: «Эдипов».
5: Просторные квартиры и апартаменты для него и для нее. Парк для прогулок, игровые зоны, продуманные планировки. Оцените наше специальное предложение для зайчиков, сыночек и роднулечек старше 47 лет.
6: Жилой комплекс «Эдипов».
7: Мама, я покушал.
6: Найдите свое семейное гнездышко на сайте «Мама. Первое слово в каждой семье. Мать».
8: Замучили грызуны?
9: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
10: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
11: Лучшие фабричные яды.
10: Крафтовые яды от малых и средних предприятий.
12: Элитные яды широкого спектра действия для самой взыскательной публики.
13: Ото всех проблем подряд, говорят, поможет яд.
9: Всероссийская ярмарка яда в Капотне. Травим по будням до последнего клиента.
13: Всем подряд, поможет яд.
14: Виртуозы бубна снова на сцене.
15: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
14: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
15: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
14: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.
0: На Юмор-ФМ.
16: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: на Юмор-ФМ.
1: Традиционно делимся с вами информацией о юморе, который появится в рамках 60-минутки. Кто у нас просил Юнусика? Кто-то просил,
2: да, кстати, будет с рубрикой «Гол, ой, штанга». Это будет Роман Юнусов.
1: Под занавес часа. На экваторе 60-минутки.
2: Классика жанра.
1: Да, Ефим Шифрин появится.
2: А прямо сейчас «Биг стендап» на Юмор-ФМ.
1: Макс Евдокимов.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
3: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он какой-то наноматериал сделан. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда Н-ки ставили. Типа Н, невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты чё, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды купил в интернете табуретку. И теперь мне постоянно предлагают докупить мыло и моток веревки.

0: на Юмор-ФМ.
1: И снова есть чем поделиться, есть что вам рассказать. Значит, пловчиха из Обнинска по имени Алина на чемпионате Европы в Париже завоевала 3 бронзовых медали.
2: Молодец!
1: Мы ее с этим поздравляем.
2: Да.
1: В общем-то, и получила от властей города подарки. Поделилась видео, да, она. Ну, как бы-то кажется, да, что там, ну, не знаю, квартира, машина, земельный участок, все.
2: Да хоть гараж.
1: Например, да. Однако, вот список, собственно, тех подарков, которые она получила. Капсулы для стирки.
2: Так.
1: Антиналет, средство такое, антижир, универсальный очиститель, гель для белого и цветного белья, гель для мытья посуды, мочалка, средство для чистки труб.
2: Ты какой знаешь, хозяйственный мэр у этого города?
1: Как будто напоминали, знаешь, так, послание о том, что ты, конечно, чемпионка практически, но не забывай, что ты в первую очередь женщина.
2: И хозяюшка.
1: Но на самом деле сама Алина в восторге от подарков. Она реально в восторге. Написала, что буквально все то, что она получила в подарок в данном наборе, все это необходимо ей было приобрести. Она вот буквально собиралась в магазин.
2: На самом деле, я вот сейчас прикинула, это, ну, дорого все стоит вот так вот.
1: Между прочим.
2: Куча, да. Но не как квартира, конечно. Конечно, но
1: да.
2: Тем не менее.
1: Но если еще и средства для мытья будут стоить у нас как квартира, это совсем из ряда вон. Ну, а мы, кстати, Алину поздравляем еще раз, конечно.
2: Поздравляем, поздравляем. И поговорим о старших братьях и сестрах.
1: А ну-ка.
2: Это не ты, ты второй ребенок в семье, я первенец. Так вот, исследование показывает, Антон, что у перворожденных детей IQ в среднем немного выше, чем у их братьев и сестер.
1: Я соглашусь, что в нашей семье так-то, что брат как будто поумнее старший. Не знаю твою сестру, поэтому данная информация пока спорна для меня, Оля. Но знаю тебя хорошо. А что такое?
2: Какой ты? Ну, в общем, объясняют все это вообще не генетикой, а средой. Ну, в смысле, не днем недели, а...
1: Обитание.
2: Средой обитания.
1: Так.
2: Первенцы получают больше внимания от своих родителей, больше с ними разговаривают и так далее. А вот там... Второй ребенок или третий.
1: Или третий, да. Ест из миски кота, это проблемы кота.
2: Однозначно. Вот и говорят же, что когда правительство дает деньги за рождение второго там, и третьего ребенка, это чтобы его застраховать. Есть такая вот шуточка.
1: Серьезно?
2: Ну, шутка, это шутка.
1: Ну да, я впервые услышал.
2: Это шутка. Так вот, с появлением следующих детей ресурсы семьи, то есть время, деньги, внимание, оно как бы начинает делиться на всех. И как будто бы, ну то есть вот старший становится действительно умнее. И он и заботится о младших братьях.
1: Это по иерархии как будто еще и правильно, да.
2: Быть умнее.
1: Ну, старшие, чтобы были умнее чуть-чуть.
2: Конечно. Но чтобы...
1: Бывают и обратные случаи, есть у меня такие знакомые.
2: Младшие тянутся как раз-таки за старшими.
1: Конечно, чтобы перед глазами был пример.
2: Вот.
1: Хорошо, такие новости к этой самой минуте. Далее, друзья, как и обещали, Ефим Шифрин появится прямо сейчас в классике жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Ефим Шифрин.
3: Главное, 5 минут назад сижу дома. Тепло, сухо, комфортно. Пельмени ем, по телевизору эротику показывают. Засыпаю, короче. И вдруг ни с того, ни с сего думаю, а за холодную воду им плати. За проезд подняли цены, за мусор подняли цены. Я как вышел на балкон, как заору, да пошли вы все! И выпрыгнул с балкона, прямо с 12 этажа. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже, вот идем к подземному переходу со служивицей. Кстати, красавица. И что-то весь день она ко мне так. Ну что, взяли вина хорошего, колбасы. Идем ко мне, она прям глаз меня не сходит, честно. А я слышал, красавец, хлебом не корми, дай им кого-нибудь пострашнее. Ну, это, конечно, здорово, со мной повезло. Ну, короче, идем ко мне, она так прижалась ко мне вся, говорит, я прям вся дрожу. И меня тоже так жаром обдало, потом, тоже так задрожал весь. И вдруг ни с того, ни с сего думают... А за отопление-то, когда они топят, плати. За радио я не слушаю никогда, плати. За мусор дался мне, плати. Я как за орудо, пошли вы все. И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то просто, перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. А недавно тоже вот в трамвае еду, и вдруг это... Мобильник! Вынимаю сообщение. У вас в Америке дядя объявился, царствие ему небесное, оставил вам 10 миллиардов долларов. Ну, я спрятал, конечно, поскорее мобильник. Через 5 минут опять. Мобильник! Вынимаю сообщение, у вас в Японии тетя объявила земля и пухом, оставила вам 20 миллиардов долларов и остров в хорошем состоянии. И обрадовался, конечно, необыкновенно. Да думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет стоять в коридоре, свет включать, выключать. И вдруг ни с того ни с сего, думаю, а за мусор-то им плати! Без билета едешь, штраф плати, как за руза, пошли вы все! И выпрыгнул из трамвая на полном ходу, 140 километров в час, ни одна машина не остановилась. Не, ну нашло что-то, просто перестал владеть собой. Так-то нервы у меня железные. Но если я сейчас с 12 этажа выпрыгну без последствий, я все-таки схожу, покажусь врачам. Видно, у меня все-таки что-то...
0: Классика жанра. На Юмор-ФМ.

0: счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату. Я закрою
8: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор-ФМ чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: После третьей бутылки водки Андрей понял: Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем с Ольгой Сергеевной тут исполнять в некотором роде роль секретарей. Передаем ваши пожелания, обращения коллегам, начальству и так далее. Катя в веселый чат написала следующее. Передайте, что я всех люблю, но после обеда особенно. Пока не люблю, поэтому не подходите. Пока Катю, вот, да, обходим стороной.
2: Пока она не пообедает, я так понимаю, лучше не подходить.
1: Все так.
2: Евгений вот написал, жена ведь тоже коллега по жилплощади. Ну, в общем-то, да. Поэтому передайте ей. Сегодня вечером будем играть в робкую секретаршу и строгого начальника. Пусть морально готовится. Хорошо.
1: Завидую вашим планам, Жень. Зоя пишет. Хочу передать привет моим коллегам-мерчендайзерам. Вообще любой компании. И пожелать хорошего рабочего дня. Легких задач, простых маршрутов и зарплаты побольше, конечно.
2: Передали. А вот Наталья говорит, передайте коллегам, чтобы не переживали. Я все помню. Просто делаю вид, что не помню. Пока кто-нибудь другой не сделает это первым.
1: Хорошая тактика.
2: Слушай, это ведь реально такая прям хитрость. А не то, что ты подумал сначала.
1: Тактика, да. 915-0303-567, друзья, есть еще время оставить у вас свой комментарий. Двери веселого чата открыты. Ну, пишите, что кому передать. Постараемся успеть до конца этого часа.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: Есть у нас прекрасная традиция в пятницу говорить о воскресенье. Почему мы ждем этого дня? Потому что ровно в 11.00, друзья, как всегда, вашему вниманию предстанут самые веселые шутки и самые популярные песни в одном месте. И место это называется Юмор FM Chart.
1: Да, и, кстати говоря, вы можете запросто проголосовать за любимого артиста на сайте веселаярадио.ру, и тогда он точно займет самую наивысшую строчку. Заходите, вот прям вот каждый день можно голосовать, потому что чем чаще будете делать, тем больше шансов на то, что действительно ваш любимчик получит то самое.
0: Кому
1: завет на первое место.
0: Кому
1: я
0: от
1: не
0: тебя
1: знаю.
0: Перепадет сегодня?
1: Слушай, Антон, все такие классные, все такие молодцы, что я, честно говоря, ну вот, хочешь ты впервые проголосуешь? Давай.
0: Я буду голосовать за группу «Винтаж» и песню
1: «Манга». Я почему-то тоже подумала, что ты так и сделаешь.
0: А кто представит, кстати, Ольга Сергеевна, но не Мажара. А Парфенюк.
1: Я на секунду такая, в смысле?
0: Да.
1: Я не планировала.
0: Камикесса, актриса, блогер. Итак, в 11.00 телеканал Муз-ТВ, ну а в субботу в 22.00 повтор специально для вас.
1: Да, смотрите, кайфуйте, наслаждайтесь и встречайте прямо сейчас Романа Юнусова с рубрикой «Гол ой штанга».
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
3: Гол! Штанга!
4: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу. И второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко. Ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Ну, как говорят у нас в академии.

0: Кей и Златоусте плюс 16, в Троицке, Миасе и Магнитогорске до 20 тепла, в Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Реклама. Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
3: Глупости мы совершим.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни? Юмор-ФМ.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, ну что, наша смена секретарей подходит на сегодня к концу. Передавали ваши сообщения, надеемся, до адресатов они дошли.
2: Да-да-да, обязательно. Я прям чувствую, да, ну, помним, щеки горят.
1: Помним, Катю пока стороной обходим. Вот после обеда, пожалуйста, да, там да, все да. вопросы и так далее.
2: Да, ты знаешь, в принципе, многих людей в пятницу до обеда лучше стороной проходить. Ну, на всякий случай. Мало ли, да?
1: Наверное. Легкого рабочего дня желаем всем, кто настроен на Юмор-ФМ, всем, кто встречал это утро с нами, всем, кто с нами день проводит. Шикарных да. грядущих выходных и шутки-шоу вернутся уже в понедельник. На старте следующей рабочей недели в 7 часов утра здесь, в нашей прекрасной, комфортной студии Юмор-ФМ, появится она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. А я могу еще напоследок одно сообщение передать? Ну, я пока еще секретарь же, да? Светлана говорит, передайте Гале, что бумеранг, запущенный ею позавчера, возвращается.
1: Звучало как угроза сейчас. Так, далее Денис Савельев в эфире, друзья. Любите и жалуйте, что называется. Ну и до встречи в понедельник.
2: Пока!
1: Чао, пока!

0: Реклама. Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в МФЦ.
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А чё? А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полис.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты сотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка. Как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
3: И? Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто. Пшикалка пахнет. Все улыбаются. Мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
2: Ой, господи.
5: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк вот, мне вот, не задает. Вот.
2: Че ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ. А ты же

0: И совершенно неважно, на каком этаже вы живете, на 4-м или на 25-м, главное, чтобы там ловил юмор FM, и мы с вами продолжали наслаждаться этим новым сезоном. Напомню, в наш эфир буквально с ноги ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. И еще один плюс – то, что на Юмор-ФМ действительно стало больше юмора, в чем и предлагаю убедиться лично. Смотрите, в финале часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Чуть раньше появится Лиг Городов и будет радовать своими миниатюрами. Дождемся также перлов ваших детей в проекте «Угарный папа» и еще больше юмора уже прямо сейчас от самого Джейсона Стэтхэма. У микрофона Денис Савельев. Вам огромный привет.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы хотите максимальную скидку? Пожалуйста, вот вам скидка 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. «Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится». Мама обращается к 4-летнему Вите. «Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?» «Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь». Из школьных сочинений Антона. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
0: Угарный папа.
1: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор ФМ.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бога, тебя.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
10: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!
14: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
15: Мы готовы удивляться.
14: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
15: Хочется на ТНТ.
16: На ТНТ.
17: На ТНТ.
14: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Была у меня такая привычка. После секса всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил. Юмор.

0: между тем, деньги порой оказываются намного ближе, чем мы думаем. Вот в Сингапуре гражданам дали возможность не только читать, но и зарабатывать. Юлия Дедочкина узнала все подробности. Через несколько минут в своих хороших новостях обязательно их нам расскажет. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов Михаила Задорнова. Дождемся обязательно. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. Лига городов будет радовать своими самыми лучшими и смешными миниатюрами. Делайте громче. Поехали.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
4: Демис, подожди. Один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
5: У вас гитара есть?
4: Есть.
5: Блин. А грустные лица? Вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: тоже?
1: Не ответит мать на домофон стопудово.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: Они будут черствые, как сердце нашего жестокого Щури.
1: Это права, да.
0: А если...

0: Им на ипотеку за январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Дивный новый мир в хороших новостях. В Японии число 100-летних жителей впервые превысило 100 тысяч человек. Вот оно, японское долголетие. Почти 90% граждан, которые старше века, это женщины. Вести статистику долгожителей в стране восходящего солнца начали в 1963 году. И тогда 100-летников было всего 153 человека. С тех пор количество долгожителей выросло в 650 раз. Старейшим человеком страны считается Фуи Кисимото из Киото. Это женщина, и ей скоро 115 лет. В Сингапуре гражданам начали платить за чтение книг вместо думскроллинга в гаджетах. Власти надеются, что это поможет улучшить критическое мышление и воображение в мире, где, цитата, «стимулов в избытке». Читать, правда, придется на специальном сайте. За сеанс продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. Ну а для оплаты в размере $1 нужно набрать 1000 монет. В день можно пройти только один сеанс чтения. В общем, пока заработаешь $1, книга-то и закончится.
1: Хорошие новости.
0: Россиянам пообещали, что уже скоро в их домах могут появиться гуманоидные роботы. Это должно случиться в ближайшие 5 лет. Два таких андроида, Гарик и Платон, сейчас работают на выставке промышленно-энергетического форума, где в их функции входит развлекать гостей и рассказывать, где тут и что. Производители говорят, что Гарики и Платоны не заполонили всю Россию только потому, что вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Как только все сделают, в каждой семье будет такой агрегат. Главное, чтобы и не случилось как с отечественными автомобилями и самолетами. Все обещают, обещают. И где? Хорошие новости приходят постоянно. А Юля Деточкина скоро расскажет вам очередную порцию. Это, кстати, я. Далеко не уходите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Садке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в субботу в Садке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
1: Реклама.
5: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
4: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают День секретаря. Праздник в 2005 году придумала инициативная группа секретарей из разных городов и редакция профильного профессионального журнала. С тех пор его отмечают каждую третью пятницу сентября. Кстати, в США существует целая неделя офисного работника, последняя полная неделя апреля, а днем секретаря считается среда праздничной недели. Что касается нашей страны, по разным данным в России около 1 000 000 человек трудятся в должности секретаря, офис-менеджера или помощника руководителя. Так что сегодня отличный повод поздравить коллегу лично или же поднять настроение, отправив веселую картинку в соцсетях. Желательно с котиками. Так заодно отметите еще и день рыжего кота. Также в Челябинске можно отметить очередной важный этап в строительстве метротрама. Началась подготовка к обустройству центральной станции «Площадь революции». Для этого подрядчику придется первым делом поменять

0: 13 постановок 10 театров. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
3: Всегда хорошие новости.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
5: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
2: Это даже изобразить невозможно.
1: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще вы написали и по стене

0: размажу. Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо, такое рассказ, улыбка, руки мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта, в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие, как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие. То есть раскосы улыбка, лебединые руки и маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосилку вызывать. Это ей посвящена песня «Меня прет». Потому что Новый год, да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что опять не туда? Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно? Я даже разгадал, как звать ее. Наташка? Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие звезды.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛС Трейд», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
8: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
9: И бесплатно.
8: Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+. Юмор.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Это было прекрасное утро. Светило солнышко, пели птички, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила, не толстая ли она?
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
4: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
5: общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
4: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакома. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, и вот так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно, Надя сказала, конечно. Умница.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

А вот, по-моему, ничего еще не прошло, а наоборот, все только начинается. Потому что пятница, друзья, во-первых, с чем я вас и поздравляю. А во-вторых, мы на Юмор-ФМ продолжаем наслаждаться новым сезоном. Напомню, в наш эфир буквально ворвался с короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, самый большой плюс в том, что наконец-то на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Продолжаем наслаждаться, продолжаем смеяться. В финале часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Жванецкого, точнее, извиняюсь. До этого Сатья с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Любимыми анекдотами поделится Игорь Маменко. Ну и еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Шутки-песни», где шутить и петь для вас будут Люся Чеботина и Стас Ярушин. У микрофона Денис Савельев. Всем привет!

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: В багажнике покойник, в багажнике покойник. На битве экстрасенсов статисты не нашли. Ну а теперь ждем от тебя следующую песню.
3: С причала рыбачил апостол Андрей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей доставал из воды пескарей, а чиновник ходил по мосту. И Андрей закричал: «Я покину причал, если ты мне откроешь секрет. Как ты можешь, скотина, ходить по мосту? Ведь моста никакого здесь нет. Видишь, вот документ, на котором он есть, а я хожу по мосту, а ты нахрен иди!» Меня разорвал, видишь, вот документ! Ой! Ой, как смешно. Давай, Люськин.
2: Нельзя носить с носками, таков закон сандалий. И он для всех людей. Ой, мама.
3: Ой, как смешно.
2: Обожаю. Кто придумал эту моду? Остановись.
3: Таков закон сандалий.
0: Шутки-песни на Юмор-ФМ.
4: Время пострелять, но походу пока не попадаю, потому что занята кабинка.
2: Районы, кварталы, жилые массивы, но паркинг всего на 4 машины.
0: Шутки-песни.
4: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Стало ясно, чем тут пахнет, а я думал, кто-то сдох.
2: Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч, пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным.
5: Шутки-песни.
0: Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
3: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Друзья, совет на будущее. Зонтик отлично сбережет вас от дождя. Просто возьмите его с собой, и дождя точно не будет.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой. Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы, и через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу, он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке, он зашел, там шикарный дом. Он говорит: а как ты достиг такого? Он говорит: ну, давайте я покажу. К окошечку подходит, он говорит: посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит: да, дорога классная. Он говорит: 10%. Он говорит: да, молодец, хорошо устроился. Через пару лет приглашает его в Россию, тот приезжает, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну, просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит: а как ты как достиг такого? Он говорит: ну, пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит: дорогу видишь? Он говорит: да нет, только мусор. Он говорит: 100%. Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Он говорит: давай. Она заходит с ней в комнату. Включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
3: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
2: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
6: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
10: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Золушка, запомни, ровно в 7 утра твой чудесный новый смартфон превратится в будильник.

0: Возможно, скоро мы с вами не будем отдавать деньги за бананы, потому что их наконец-то начали выращивать в Краснодаре. Вкусные и, кстати, не зеленые, как заморские. Будут их срывать спелыми. В общем, надеемся, ждем. Ну а подробности, как всегда, в хороших новостях от Юлии Деточкиной. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. А еще больше юмора будет прямо сейчас в проекте «Сати с юмором». Кстати, там не только юмор, но и ответы на ваши острые семейные вопросы.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
2: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
1: «Сатья отвечает».
3: Не устраивает, видишь ты? Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютно независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее, она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация, они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугайся. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
0: Спасибо большое.
1: «Сатья». Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Занимательное растениеводство в этом выпуске. В Европе измельчает картошка фри, а обычный картофель вообще может стать дефицитом. Дело в том, что прошедшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Жара погубила почти 7 миллионов тонн урожая. Цены на картофель резко выросли почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. А то, что удалось спасти, очень мелкая история, так что европейский картофель фри будет совсем коротенький. Белорусы, ваш выход. Ура, товарищи! В Краснодарском крае аграрии собрали первый урожай бананов. Раньше Краснодар ассоциировался в основном с пшеницей, клубникой, помидорами. А теперь мы с вами будем есть краснодарские бананы. И они должны быть вкуснее заморских, потому что срывать их будут спелыми, а не зелеными, как в далеком Эквадоре. Эх, заживем!
1: Хорошие новости!
0: Ну и немного про другое, но все равно про аграрное. Режиссер Никита Михалков пишет сценарий нового фильма. Название для картины уже придумано – «Русский овощ». О чем она, Никита Сергеевич, пока не рассказал, но лично я думаю, что, скорее всего, про обычного сотрудника любого российского офиса. Последняя игровая работа Михалкова вышла в далеком 2014 году. Ей стала драма «Солнечный удар», и она даже выдвигалась на «Оскар». Может быть, русскому овощу больше повезет? Ждем хороших новостей. С очередной порцией я, Юлия Деточкина, вернусь уже скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700 0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
6: Реклама.

0: ваши документы, пожалуйста.
1: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: как, разве вам ничего не говорили? Он: нет. А открытку вы получали? Нет. Как, вы должны были получить? Он: да, я не получал. Она: вы должны были получить. Кладет трубку, он набирает. Девушка, она: 15-е. Он: уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон. А вам ничего не говорили? Он: нет, нет, ничего, и открытки не было. А что случилось? Она: должна была быть. Из управления вам звонили? Он: нет. Она: странно. Что случилось? Вам изменили номер? Девушка миленькая, 15-я, не бросайте. За что, почему? Там узнаете. Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно? Она: как, вы еще ничего не знаете? Он: нет, что случилось, пожалуйста? Она: уже месяц, как вам поменяли адрес. Он: ой, за что, куда? Как, всему дому поменяли? Она: нет, только вам. Он: что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать? Она: постойте, вам что, действительно ничего не говорит? Он: нет. А это вам. Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку? Он: нет. Он: простите, милая 15-я, как меня теперь зовут? Сейчас, посмотрю. Семен Эммануилович. Он: так я уже не... Она: нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: позвольте, мне же 42. Она: это по-старому. Вам теперь 51, еврей. Он: опять? Она: да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы. Откуда? Что? Какие землевладельцы? Мы из служащих. Она: нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных.

0: продавец. Он кто? Продавец хозяйственного отдела. Он, позвольте, я врач с высшим перомедицинским. В 56-м году она нет, это отменено, вы продавец. Где, в каком магазине? Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку. За что? Она не до веса, вес этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее. Ну, спасибо вам, 15-е, пусть ваш ребенок будет здоров. Простите, девушка, у меня дети есть? На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть? Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то. Маяк какой-то. Минуточку щелкнула. Секундочку щелкнула. Двое. Сын 18 лет и дочь 27. Он где они? Маша, он спрашивает, где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Минуточка. Им от вашего имени сообщили, что вы скончались. А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться. У вас и так хватает. Вам еще курс лечения. Но чего? Здесь сказано туберкулез. Но я здоров. Сказано кашель. И вам тут что-то положено, что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли. Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно. Девушка, а внешность мне не изменили? Она, вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать, голос? Ждите, ждите, ждите.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ.
13: Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Юмор ФМ.

0: все хорошо.
1: В Снежинске 14 часов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице богатырское.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю.
4: Ой, привет. А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
5: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
4: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
3: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
6: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
3: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
4: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
3: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
6: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
3: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
7: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем непопулярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
8: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
7: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки.
9: А ваши истории, песни и клипы стране не нужны.
8: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
7: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
8: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
7: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
8: Займитесь делом.
7: Подробности на сайте .лучшенепой.и.
0: На Юмор-ФМ.

0: И если вдруг кто-то сегодня задастся вопросом, мол, почему это вы сходите с ума, ну, во-первых, напомните этому самому человеку, какой сегодня день. А во-вторых, то, что на Юмор-ФМ в самом разгаре новый сезон. Напомню, к нашей компании этой осенью присоединился со своими короткими, но очень крутыми шутками всеми любимый Андрей Рожков. Ну и, конечно, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора. Наконец-то! Так что смеемся, улыбаемся. В финале часа услышим веселые истории жизни известных музыкантов. Их расскажет Михаил Политимака. Все это будет в проекте «Шутить изволите». Чуть раньше протоколами нелепых преступлений поделится следак с Рублевки в рубрике «Реалити-криминалити». Обязательно дождемся классику жанра, где услышим монолог Юрия Гальцева. А еще больше юмора будет уже прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона Денис Савельев. Вам, как всегда, огромный пламенный.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
2: Ну, привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. И я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что, ну, 30, надо там, не знаю, ну, квартиру, ну, пусть в ипотеку, да, ну, машину, ну, хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну, чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, у которой единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им Кольцева носил карлик в костюме ангела. Вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахуй, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, они такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы узнать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, но заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну, вот прям серьезной такой, да? Я, наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я ее называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Он позвонил мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, и я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю, ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом может встречать, она говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, битвы экстрасенсов говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там, поиграл с Чингисханом. С Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, прям верит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Родители устали каждый год сдавать деньги на линолеум и единогласным решением заасфальтировали 5А-класс.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. Мы продолжаем, друзья, разыгрывать этот самый автомобиль. И уже в конце этого года кому-то из вас он обязательно достанется. Ну а пока можно зайти к нам на сайт веселорадио.ру, загрузить свою позитивную фотографию, внимательно слушать Юмор-ФМ, ловить шутки Андрея Рожкова и ждать того самого момента, когда мы вам позвоним. Просто повторите шутку, получите в моменте 3000 рублей, пройдите в суперфинал, ну а уже там берите и запрыгивайте в новый и роскошный автомобиль. Пусть будет именно так. С кем играть будем в этот раз, как всегда решит Улыбайзер, давайте его остановим. Итак, 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Игрок найден. Виталий, Балашиха. И именно ему прямо сейчас я набираю. Набрали номер телефона. Судя по фотографии, у Виталия уже есть автомобиль. Но, возможно, он хочет его обновить. А может быть, второй ему необходим. Гудки пошли, 30 секунд засекаем. И сейчас, надеюсь, у Виталия все и уточним. Надеюсь, он на связи. Более того, надеюсь, что он слушает Юмор-ФМ. Готов поднять трубку, готов повторить шутку, получить 3000 и отправиться в суперфинал. Кто знает, может быть, третий день суперфиналистов у нас сегодня будет. Да, 2 дня подряд предыдущих люди проходили в суперфинал, наши дорогие игроки. Возможно, и Виталий тоже сегодня там окажется. 3, 2, 1 и... Время закончилось. Виталий, вы здесь? Нет. Гудки продолжают идти, ну и пусть они себе идут. Мы ждать больше не можем. 30 секунд положенных и отведенных подошли к концу. Виталий на связь не вышел, но в этом ничего страшного нет, потому что его фотография остается в Улыбайзере. И мы снова можем ему позвонить, когда, соответственно, Улыбайзер вновь сделает выбор в пользу его прекрасной фотографии. Вы же, друзья, свои улыбки загружайте на сайт веселорадио.ру. Это просто и абсолютно бесплатно. Главное, внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловить автомобильные шутки Андрея Рожкова. Мы продолжаем играть.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: FM. Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Добрый вечер, дорогие пассажиры. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Спасибо, нас, ребята, пилоты сидят со мной. Вас приветствует командир корабля, пилот первого класса, подкрылкин Юге. Вы все находитесь на борту отечественного новейшего истребителя-бомбардировщика таранного типа ВЦИК-9. Созданный в КБ имени Сухонькова, главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему ВЦИК? Потому что 9 стюардесс наказывал пассатыра. Небольшая инструкция. ВЦИК-9 имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете, а также самолеты противника при посадке. Необычные геометрии крыла и фюзеляжа. Нас ВЦИК обязан слесарю дяди Васи и его кувалде.
2: Соси.
1: А! Из отчетного числа соси колес. Пилоты любовно прозвали ВЦИК-9 самолетом на 12 колесах. Разбег всего 100 метров. После чего ВЦИК-9 резко подпрыгивает от бетонной дорожки на 40 метров. Этими за колесами он может, так сказать, и затоптать противника прямо в воздухе. В условиях отсутствия взлетной полосы предусмотрен вертикальный взлет. При этом ВЦИК-9 нужно поставить вертикально при помощи домкрата. Уже набрав высоту и, так сказать, ходя вверх, ВЦИК-9 издает довольно-таки смешные звуки, типа... Спасибо. ВЦИК-9 может незаметно подлетать, так сказать, к вражеским машинам и пользоваться дозаправкой прямо из вражеского бензобака. Обычно ВЦИК потребляет не очень много горючего, но налетавшись за день, он может, дорогие друзья, сожрать и всю недельную норму. 4 надувных разноцветных трапа превращают аварийную эвакуацию народа в, так сказать, в шумный праздник аттракцион. В комплекте ВЦИКа есть все необходимое. Домкрат, багор, запасное крыло, свечи зажигания, набор напильников, шахматы. Так что, ёханый бабай, летите и не свистите.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2 типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
2: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
9: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа по жизни боялась только виски с колой, потому что после виски с колой она уже ничего не боялась.

0: И вы, друзья, не забывайте, что на Юмор-ФМ есть хорошие новости. Каждый час Юля Дечкина рассказывает что-то интересное, забавное. Вот тут узнала, что в Екатеринбурге установили симулятор родов. Представляете, кто бы мог подумать, но популярностью он пользуется в основном у мужчин. Все подробности через несколько минут в хороших новостях. До конца этого часа проект «Шутить изволите» и веселые истории жизни музыкантов. И еще больше юмора прямо сейчас в «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
4: Я Нестеренко С.Н. Обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша. Так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти. Не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни. Путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдушин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Технологии и жизнь». Москвичи заметили голубя, который катался верхом на роботе-доставщике. Но как бы мы привыкли, что голуби практически перестали пользоваться крыльями, научились переходить дорогу по пешеходному переходу и едят суши. Такое видео тоже недавно было. Но чтобы кататься на роботах, это, конечно, полный 21 век. На кадрах видео можно полюбоваться, как робокурьер спешит по своим делам, а пернатая красуется на его крыше. Не верите? Заходите в наш канал Юмор ФМ в Максе прямо сейчас. Там уже для вас подборка видео с наглыми птичками. В Екатеринбурге на фестивале молодежи к одному из стендов выстроилась большая очередь. Там установили симулятор родов. Любой желающий садится в кресло, подключается к аппарату и тут же испытывает ощущения, которые имитируют родовые схватки. Конечно, больше всего желающих оказалось среди парней, ну а девушки потребовали поставить такой аттракцион в каждом городе, чтобы любой россиянин мог прочувствовать, как это – детей рожать.
1: Хорошие новости.
0: А еще в Челябинске микробиологи изобрели суперполезный йогурт, в составе которого в 10 раз больше полезных бактерий, чем в обычных. А активность антиоксидантов повышена до 84%. Все потому, что в этом йогурте над пользой напитка работают особые дрожжи, плюс добавки в виде куркумина и эргостерина. Такой продукт невероятно укрепляет иммунитет. Будьте здоровы и слушайте хорошие новости. Я Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Садке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Садке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
6: Реклама. У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Известное выражение «музыканты шутят» особенно актуально для этого выпуска

0: «Шутить изволите». Ведь в нем я собрал веселые истории о великих музыкантах прошлого. Рояль, скрипка, виолончель. Таков наш план на ближайшие две минуты.
1: «Шутить изволите».
0: Знаменитый скрипач Фриц Крейслер и не менее знаменитый пианист Артур Рубинштейн выступали в Карнеги-холле. Во время выступления Крейслер вдруг потерялся в нотах и, поскольку не знал произведения наизусть, стал путаться и запинаться. В конце концов он не выдержал и тихонько обратился к Рубинштейну. «Артур, где мы?» «Мы в Карнеги-холле», — невозмутимо ответил Рубинштейн. Однажды известный австрийский скрипач, композитор и дирижер Франц Легар признался друзьям, что за бесплатный обед дает своей квартирной хозяйке уроки музыки. Кто-то из друзей поинтересовался: «И что, у нее есть дарование?» Легар ответил: «Да, конечно. Особенно хорошо ей удаются пирожки». А вот вам просто гениальная история. В стародавние еще советские времена знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович гастролировал на Дальнем Востоке. В одном клубе, где он должен был выступать, не оказалось даже фортепиано. Организаторы нашли довольно остроумный выход и предложили Мстиславу Леопольдовичу исполнить камерную программу в сопровождении баяна. И вот представьте, концерт в разгаре. Виолончелист виртуозно исполняет мировую классику, баян, как умеет, помогает. И тут слушатели с первого ряда, не выдержав, обращаются к Ростроповичу: «Слушай, помолчи, а? Дай баян послушать».
1: «Шутить изволите».
0: Да уж, такое нарочно не придумаешь. Тот самый случай, когда смычок вполне может превратиться в шпагу. На этом разрешите откланяться и отправиться на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Прицаймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска – больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
8: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
7: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
8: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
9: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно!
10: Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама дать ООФО. ОГРН 112-77-47-03. 18+.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
13: Не пропустите, друзья.
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
14: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера вот искал в холодильнике сосиски и не нашел. Потом посмотрел на довольную рожу тестя и понял. Сосиски в тесте.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, сегодняшний праздничный стол накрыт не просто так. Он накрыт в честь Никиты. Да. Дело в том, что Никита сделал предложение своей девушке. Прежде чем мы начнем радоваться, я хочу сказать парочку слов. Никита, брак — это чепуха голимая, хреноверь несусветная. Ура! Пьем!
3: Стоп. Николай Борисович, вы же 20 лет как женаты.
2: Поэтому у меня было время подумать, Никита. Брак — это туфтень, лабуда, хреномуть. Ура! Пьем!
4: Я не буду, извините, за это пить. Это что это такое? Никита, брак — это нелегко. За счастье надо бороться. Вот мы с моим Коленькой иногда даже дрались. Да. Ну а что поделаешь? Ну такая бытовая ссора, понимаете? Мелочевка. Вот день рождения у меня было, закончилось, гости разошлись. Я стою, посуду мою. Слышу сзади мне по почкам «Хренак!» Прилетела, я аж выгнулась вот так дугой. А я в этот момент вилки мыла. Ну, в общем, сейчас Коля биноклем не полностью пользуется. Нет, брак — это интересно.
5: А я считаю, что брак — это пустая трата времени. А это время лучше потратить на себя и на свою карьеру. Как я. Мне мужчины вообще не нужны. Я и без секса чувствую себя прекрасно. Улыбаюсь и радуюсь. Каждый этот гребаный день приносит мне удовольствие. Каждая эта минутка драная. Я сильная, самодостаточная женщина с 95% скидкой в интим-магазине.
2: Наверное, надо продолжить праздник. Брак — это пижня, шелупонь, хреномуть. Ура! Пьем!
4: Я не буду опять пить за это, извините. Никита, брак — это прекрасно. В счастье и в браке всегда есть сюрпризы. Вот мне Коленька говорит, не выходи из дома, не выходи, для тебя сюрприз. А я же, вот эта любопытная Варвара, она же на базаре нос оторвали, сразу к окну побежала. Смотрю, а он вокруг дома с канистрой ходит. Думаю, ну цветы для меня поливает. А потом чувствую, гарью запахло. Я как ломанулась к двери, а Коленька вилами дверь подпер. Я выйти не могу. Я к окну и кричу, Коля, Коля, что ты делаешь? Ору, стой. Но не на Коленьку, нет. От того, что полыхаю уже огнем. Вот. Смотрю, плачет стоит. Ну, конечно, он же любит меня. И он на меня вот так смотрит, как ломанулся к двери. Давай меня вытаскивать, снег бросать. Я как там сковородка с огня, которая зашкварчала там. А он на колени упал и говорит, Оля, Оленька, что же я наделал? Зачем же я тебя вытащил? Ты ж теперь мне яйца оторвешь. Ну, простила, конечно. Че, если по таким пустякам, зачем тогда замуж выходить?
3: Ольга Александровна, вот вы зачем за такого мужика держитесь? Вот объясните мне. Вас в Международный женский день подкоптить хотели, получается, так? А в день рождения вам с ноги в почку дали, да? Феникс Ольга Александровна, я вам рекомендую. Разведитесь вы с этим мужиком, не держитесь за это. А вы, Николай Борисович?
2: Я?
3: А вы?
2: А что я?
3: А че вы со своей женой живете? Зачем?
2: Я, ну, да. Это...
3: Ну,
2: а что?
3: Так разведитесь с ней, разведитесь, если вам, ну, удобнее на унитазе по 4 часа сидеть, чтобы ее не видеть.
2: Ну, не получается, не получается, что только не делал. Я и поджигал ее, и топил, бил ее в почки, хрен че. Это непробиваемое просто.
4: Коленька, я тебя люблю.
2: Да закрой рот свой, голос свой, не могу слышать.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Гудбай. Много-много людей сегодня скажет своей работе, распрощается с ней до понедельника и будет наслаждаться выходными в компании Юмор-ФМ. А у нас тут действительно есть чем вас порадовать. Во-первых, новый сезон в самом разгаре. Я напомню, что к нашей дружной компании присоединился Андрей Рожков. Между прочим, сделал это не с пустыми руками, а с короткими, но очень смешными шутками. Ловите их в эфире. Ну и, конечно, на Юмор-ФМ стало еще больше юмора, и мы тоже продолжаем наслаждаться. В финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Чуть раньше своими анекдотами порадует самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, если забыли. Обязательно дождемся перлов ваших детей в проекте «Угарный папа» и еще больше юмора прямо сейчас. Своими цитатами нас будет радовать Джейсон Стэтхэм. У микрофона Денис Савельев, вам огромный и пламенный.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков душнила.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, не надувайте резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится. Юмор.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. «А у нее губы не накачанные». 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Кэш.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Пароль
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ?
9: На ТНТ?
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Юмор ФМ.

0: Машков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомните, фраза «ну, не будем вам мешать» означает только одно: помогать вам никто не собирается.

0: Да, друзья, все мы любим вспоминать те или иные моменты, когда нам было приятно, когда нам было хорошо. Конечно же, я про детство, когда время летело очень медленно, и казалось, что впереди еще много-много всего. Все мы вспоминаем свой родной город или деревню. Вот, кстати, Юля Дедчкина узнала, что, оказывается, есть список самых красивых деревень. Через несколько минут расскажет, какие деревни туда входят, как вообще этот список составляется. Может быть, и ваша деревня там тоже находится. В общем, через несколько минут в «Хороших новостях» ловите абсолютно все подробности. И ловите много юмора впереди. В финале этого часа услышим один из лучших монологов легендарного Михаила Задорнова. А еще больше юмора будет уже прямо сейчас. Денис Клявер поделится своими лучшими анекдотами.
1: «Юмор ФМ» представляет.
2: Самое лучшее!
3: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт.
4: Да ладно, какие проблемы? Вот же я.
3: Третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится влетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунду. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает вы высшей похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500.
4: Уже бордовое смущение, стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно.
3: А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону.
4: Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь? Он говорит: да я вот в оптику собираюсь очки покупать.
3: О,
4: а потом? А потом видно будет.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: Новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Широка страна моя родная. И об этом в хороших новостях. 2GIS создал интерактивную карту рекордов России. Например, на ней можно узнать, где самая длинная улица. Я уже посмотрела, она в Волгограде называется вторая продольная магистраль. Длина ее 50 километров. Вот это да! Еще можно найти самый большой пляж, самый интересный парк и самое фотографируемое здание в стране. А как вам, например, самое длинное название улицы? В городе Видное есть бульвар имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. 53 буквы. Это вам не курлы-мурлы. И интересно, а как насчет улицы с названием курлы-мурлы? Тем временем продолжает расширяться список самых красивых деревень и городков в России. Кто не знает, есть целая ассоциация, при помощи которой можно попасть в этот список. Конечно, там такие городки, как Суздаль и Изборск. И недавно в списке оказалась Шушенская, которую раньше мы ассоциировали исключительно с Ильичом. В Бурятии в список самых красивых попали сразу 10 населенных пунктов. Села Сува и Сорок, а также Хойота-Гол, Ерикта и Посольск. Выдрино и Баракхан получили статус кандидатов на попадание в список. Но включите же Выдрино. Даже звучит красиво. Выдрино.
0: Хорошие новости.
1: Аналитики одного из операторов цифрового вещания выяснили, какие города нашей страны можно назвать самыми добрососедскими. Это Калининград, Уфа и Рязань. В Калининграде 92% горожан знают соседей по имени. В Уфе каждый пятый общается с ними ежедневно. Почти половина опрошенных готовы оставить соседям ключи и попросить присмотреть за квартирой. А еще стало известно, что люди ценят в тех, кто, согласно поговорке, ближе дальнего родственника. Это тишина, умение ответить на приветствие, соблюдение чистоты и готовность помочь. А вы знаете, как зовут ваших соседей? Меня зовут Юля Деточкина. К этому часу все новости, но я еще вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Реклама.
3: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
0: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают День секретаря. Праздник в 2005 году придумала инициативная группа секретарей из разных городов и редакция профильного профессионального журнала. С тех пор его отмечают каждую третью пятницу сентября. Кстати, в США существует целая неделя офисного работника. Последняя полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. Что касается нашей страны, по разным данным, в России около 1 000 000 человек трудятся в должности секретаря, офис-менеджера или помощника руководителя. Так что сегодня отличный повод поздравить коллегу лично или же поднять настроение, отправив веселую картинку в соцсетях. Желательно с котиками. Так заодно отметите еще и день рыжего кота. Отметить можно и достижения южноуральских педагогов. Учитель физики стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года». Заключительный этап прошел в Белгороде. Почти 90 финалистов провели урок по предмету и педагогическое интервью. Антона Маслюка из села Варна отметили спецпризами. Награды вручил Общероссийский профсоюз образования. Также нашего специалиста поздравила одна из крупнейших онлайн-школ страны за развитие физико-математических наук. И к культурным новостям. В Миассе начался международный фестиваль духовной музыки. Первым концертом стало выступление в соборе Богоявления Господня коллектива Челябинской филармонии камерного хора имени Михальченко. Всего в рамках фестиваля духовной музыки по 11 октября запланировано 14 концертов в 7 городах. В списке также Магнитогорск, Пласт, Кыштым, Аша, Троицк и Челябинск. Возрастное ограничение 0+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
4: Реклама спонсора.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
4: Всегда хорошие новости.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали: приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит: накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят: воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит: а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть. Говорит: есть смородина черная. Она говорит: а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Те говорят: конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан размером с этих трех механиков. Говорит: кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит: мы! Он: поворот наш! Он говорит: пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа, говорит: ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал: вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит: теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит: теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит: все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит: вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой, а это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально? Голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. Первый раз в жизни залил соседей сверху.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

строгий.

Утри.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.filetris.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: Кайла Стрит, ОГРН 116-776-78-071, город Москва.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелей. Артнео, окей.
10: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Павлик выпил 50 граммов для храбрости и уже храбрым допил бутылку до дна.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
4: Фамилия Иванов.
5: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна, запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
6: Степан.
5: Степан?
6: Степан.
5: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
6: На виолончели.
5: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
6: Аполлинарьевич.
5: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
6: В Химках.
5: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
7: Отелло и Дездемона 20 лет совместной жизни.
8: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
9: Молилась, и поставь в холодильник.
8: Как на работе?
9: Крамаренко уволили.
8: Крамаренко!
9: Отелло! А? Задуши меня!
8: В час ночи.
9: Да, задуши.
8: Да прекрати, детей разбудим.
9: Да они уже взрослые, все поймут.
8: Давай на выходных, а?
9: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
8: Ну, мавр вроде.
9: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
8: Вы души, а я не буду, ясно?
9: Будешь.
8: Нет, я сказал.
9: Отелло, да, души.
7: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
8: Слава богу! Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
10: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Но вопрос, хочется писать или не хочется, предлагаю в этом часе перед собой даже не ставить. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для ваших писем. Привет и поздравления, признания, самые теплые и искренние слова уже принимаются. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, в том числе и обычный смс-формат. Кстати, не только сообщения ждем, но и заявки на ваши любимые рубрики. Да, здесь именно вы выбираете, над какими шутками мы всей страной с вами будем смеяться. У микрофона Денис Савельев. С большим удовольствием ваши сообщения на всю страну буду озвучивать. Ирина уже передает привет любимому мужу Павлу и сыну Вадиму. Желает она им отличного дня и веселой пятницы. Ангелина Комарова поздравляет с днем рождения маму Елену Петровну. Желает ей много-много здоровья, счастья и удачи абсолютно во всем. От Романа Выгина летят поздравления с днем рождения дочке Кате. Принцесса, желаю тебе радости каждый день, счастья, успехов во всем и любви. Ты у меня самая прекрасная. Поздравьте и поставьте, пожалуйста, шутки, песни плюс. Плюс 7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений. Пишите, мы начинаем.
0: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Анатольевна.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Давай, Надежда, твоя песня.
1: Ага. Я не забуду тебя, тамада. Твои торты и конверты, твое позвоним.
3: Этот русский язык, да? Какой богатый.
0: У меня на ноге есть приблуда одна, и ничем из себя неприметна она. И когда я в штанах, никому не видна. У меня браслет на ногу одет. Дома я сижу и не выхожу. Ча-ча-ча.
1: Вот так.
0: Типа да, домашний
1: арест. Сейчас там обманка была, а потом да, все понятно.
4: Так, значит, у меня песня работника бюджетного магазина продуктов, видимо. Я новый ценник налеплю, и снова 3 сентября.
1: Да, да, да.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Расскажу

0: такая сама поет и слушает.
1: Ноты, да, вот эти. Поймать саунд-деповские нотки называли.
2: Так, что, давай, Стас, наверное, ты.
1: Забыли мы про санки и про горки. Сидит дитё безвылазно в квартире. Зато тебя я выучил до корки, товарищ Мцыри, товарищ Мцыри. Мы все тебя от корки и до корки, товарищ Мцыри.
2: Что там
1: дальше? Твоя песня, твоя, твоя, твоя.
2: А чего так в России березы шумят? Что хотим, то и делаем в нашей России.
3: Шутки, песни, плюс.
2: Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
0: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Шутки, песни, плюс.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас опять клонит в сон? Запомните, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, пролитая на живот.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого радио, и ваши горячие послания звучат на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, номер прежний, плюс 7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат, главное, не забывайте подписываться. Привет, любимое радио, меня зовут Дмитрий, хочу передать привет всей нашей большой стране, всей команде Юмор-ФМ, а также себе любимому. Всем желаю тепла, радости, счастья и любви, пусть каждый миг будет прекрасен. Вот действительно, пусть так оно и будет, тем более, что сегодня пятница, друзья. Далее, привет самой любимой женщине на свете, Светлане, здесь Варвара отметилась. Всем огромный привет от Вячеслава, Ульяны, Кости, Татьяны, Игоря и Ирины. Сегодня мы официально закрываем дачный сезон. Славик принимает нас у себя, полный стол, дым коромыслом. Желаем всем слушателям отличного настроения, а дачникам легкой зимовки без тоски по грядкам и до следующего лета. Валентин Федоров передает привет любимой ненаглядной Жене, которая выглядит как царица. Скажите, что я ее очень сильно люблю, всю жизнь хочу провести рядом с ней. Поставьте для нас анекдоты. Игорь Маменко прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Купив «Ладу Калина», я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо. Два друга встречают, он говорит, Валера, мы друзья. Он говорит, ну, конечно. О чем разговор? Тогда у меня просьба. Дело в том, что я тут кручу шашни с женой священника. У меня тебе большая просьба. Ты поболтай с ним, заболтай его как-то, чтобы у меня было время с ней развлечь. Он говорит, ну, мы друзья, помогу, куда же деваться. И вот он приходит к священнику, начинает его загружать. Батюшка, а сколько у вас уходит, значит, денег на свечи? А сколько у вас прихожан? А есть ли у вас выходные? Он говорит, сынок, что ты зубы заговариваешь, не по-моему? Говорит, ну, если честно, это так. Я человек набожный, я не хочу убрать грех на душу. Дело в том, что мой друг развлекается с вашей женой. Он попросил вас заговорить им зубы, как вы сами выразились. Вот я это делал, вот хочу вам это сказать. Простите, пожалуйста. Он говорит, дружок, скачи-ка ты быстрее домой, у меня нет жены.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 840.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: Все макароны сделаны из одного теста.
6: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
7: Покупайте в «Пятерочке».

0: sberbank.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Когда от меня ушла жена, мне было очень тяжело. Но стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Еще одна порция ваших посланий. Хочу передать привет тете Оксане и Эмилии Богинским и пожелать им хорошего дня. Здесь отметился Арсен. Александр поздравляет всех, кто сегодня родился. Всех с днем рождения. Далее хочу поздравить своего руководителя, старшего инспектора Веру Владимировну с днем рождения. Желаю всех благ, поменьше работы, побольше денег. С уважением, в Рио начальник по чайникам. Так и написано. Никита, в общем, здесь отметился. Александра пишет: «Я делаю капитальный ремонт в доме у сына, пока он поправляется. С вами гораздо веселее красить, клеить, штукатурить и класть. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи». Александр, вам, конечно же, не только удачи, но и сил желаем, ну а сыну, конечно, скорейшего выздоровления. От Алексея привет коллегам Свете и Диме. Трудимся, но не перетруждаемся, все-таки пятница, вот главный совет на сегодня. Ну, давайте тогда по такому случаю еще парочку советов послушаем в проекте «Сатья с юмором». Ну и перед этим, конечно же, откроем календарь, убедимся, что действительно пятница, вот она, случилась. Наконец-то мы к ней пришли. Международный день электронной книги сегодня отмечается, то есть почитать нам вечером сегодня предлагают. Также можно отметить день секретаря, день кленового листа и день рыжего кота, например. Вот своего кота, точнее кошку, сегодня и порадую.
0: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: «Сатья отвечает».
3: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит. Почему тело сковывается? Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну вот эта вся история. Я всякий раз при слове «пицца 4 сыра» буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять почему, проработать, проговорить. И наработать какие-то другие рефлексы.
0: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
3: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду, когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно, можно я помою посуду, ты не против? Ты так серьезно, я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти, смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажу, только искренне, а не так. Спасибо, Света! А ты так не делаешь, Света!
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Друзья, мы продолжаем. Это час приветов и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры и обычный, я бы даже сказал, классический СМС-формат. В общем, выбирайте, что вам удобно, где вам удобно написать. Пишите и не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваши послания. Кстати, не только сообщения принимаем, но и заявки на ваши любимые рубрики. В общем, присылайте и не забывайте подписываться. Хотим сегодня от всей души поздравить самого лучшего мужчину, супруга и отца. Владимир, самое главное – здоровье и благополучие тебе. Это сообщение от родных и близких, которые сейчас рядом с ним. Ну а мы, конечно же, всей страной тоже к поздравлениям присоединяемся. Далее передайте, пожалуйста, привет моей жене Евгении из Невинномысска. «Я тебя люблю», признается Александр. От Даниила привет сыну Егору, с которым они едут домой после школы. Хороших ему оценок и много новых, а главное, интересных знаний он желает. Татьяна из Чебоксар просит передать привет мужу Павлу. Он сейчас в рейсе. Удачной ему дороги и скорейшего возвращения домой. Вся семья по нему очень соскучилась и очень сильно его любят. Владимир из Калуги свой привет направляет семье, которая сейчас от него далеко. Родные, я вас очень люблю. Отдельный привет супруге Анастасии. Обнимаю и очень скучаю, признается он, и просит поставить что-нибудь смешное. Однажды в России прямо сейчас.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Ты, может, дверь откроешь, не?
3: Ага, если открою, там никого нет.
2: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, подшутили над тобой один раз. Что, теперь никому дверь не открывать?
3: Ладно.
4: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали? Не?
5: Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
3: У нас? Так мы же это... никто.
2: Ну да.
5: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
2: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
5: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и маломальски удобные унитазы, просмотры будут всегда.
2: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
3: Слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
5: Да ну камон, ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
3: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмешь?
5: По второму разу Собчак берет.
3: По третьему.
5: По третьему зашквар почему-то.
2: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы уж последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
5: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
2: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров это мечта.
5: А для вас?
3: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
5: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
2: Ой, какие сериальчики? Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
5: Круто, круто. Да. А можете взять вот листочек, да, ага. И громко фразы туда вот на камеру надиктовать?
3: Да. Писал форточку.
2: Приседаю, как Давидыч.
3: 5 лет лежал вместо Ленина.
2: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
5: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
3: Ларин.
5: Интересный выбор.
3: Дукалис и Казанова.
2: Да.
5: Калите, с каким словом слово рэпер перепутали?
3: Опер.
5: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
3: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете?
5: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что-нибудь, что ни у кого нет.
2: Есть, вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
3: Я на этой подушке сплю.
2: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
3: Это наше единственное сбережение, алло.
2: Господи.
3: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
5: Ну вот, вот, конечно.
3: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
2: Есть клок волос Саруханова.
3: Да,
5: не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов. Смотрите себя на Ютубе.
3: А когда?
2: А когда смотрите?
5: А вот прямо сейчас. Я эту хрень монтировать не собираюсь.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Садке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в субботу в Садке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
9: Реклама. Радио «Юмор-ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал-тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба. Возрастная категория 18+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и давайте будем завершать этот час привет в поздравлении, и, конечно же, под ваши сообщения. Елизавета признается в любви мужу Артему, на всю страну, между прочим, это делает, желает ему приятного аппетита и очень надеется, что ему понравится то, что она там ему наготовила. Максим шлет привет другу Андрею, который сегодня отмечает юбилей. 45 исполнилось этому веселому и жизнерадостному человеку, пусть он таким и остается и в 60, и в 80, и даже в 100. Главное, чтобы здоровье не подводило. Вот тут согласен. Олег Нахалин передает пламенный привет всем своим сотрудникам из компании в Оренбурге. Желает хорошего настроения и побольше заявок сегодня. Вот так. Хочет, чтобы люди сегодня поработали еще в пятницу. Ладно. Сергей из Воронежа передает привет брату Андрею. Желает ему удачи на работе и чтобы все было круто. А вот Анна из Сочи поздравляет Катю с днем рождения. Желает ей быть самой счастливой, богатой и здоровой. И просит поставить что-нибудь веселое. Монолог маэстро Жванецкого послушаем в финале этого часа. Я, Денис Савельев, прощаюсь с вами до понедельника. Далее встречайте Юлю Солнечную.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И 3-й наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая. Маленькая девочка лет 12. Соседка. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза. Кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров. И количество на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ОА7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
13: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией.
14: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба подойти в кабину пилота.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет. Недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленный пол-литрой, снежной бабой и фотографией в купальнике бабы директора комбината, среднечугуевские кузнецы отлили и выковали бабубу.
2: Бабубу!
0: 25 килограммов чистого чугуна. Сияющая бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю.
2: Бабубу!
3: Закажите вашу бабубу сегодня и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
2: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
4: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
3: Производство среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
2: Бабубу! Налицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
3: Покупайте и...
5: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
6: Да.
5: И обычные средства не помогают?
6: Чего я только не пробовала.
5: Попробуйте поменьше выпендриваться.
6: А так можно?
7: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
6: Достаточно одной таблетки!
7: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
8: Я согласен. Мужчина должен быть сильным, смелым и закаленным. Это так. Но у нас тоже есть чувствительные места. И о них следует, как следует, позаботиться.
9: Мужское тонизирующее мыло для особо чувствительных мест «Солнышко» от Алибабаевской мыловаренной фабрики.
8: Друзья посоветовали мне «Солнышко». Я попробовал и не жалею. Помимо идеальной чистоты, «Солнышко» обладает удивительным тонизирующим эффектом, что, как известно, важно для каждого мужчины.
10: С тех пор, как в нашей ванной поселилось «Солнышко», я ни разу не слышала от мужа: «Слишком устал на работе» или «Давай завтра, а?» Ну, если вы понимаете, о чем я.
9: Мужское тонизирующее мыло «Солнышко». Мощный ежедневный заряд бодрости для самых чувствительных мест.
10: Солнышко, пора вставать.
9: А вы все еще используете обычное мыло?

0: Вот и пролетела рабочая неделя. Ну, почти пролетела, и через пару часов уже можно будет... А кто-то уже и начал. Отдыхать. Конечно же, отдыхать. А уж кто как это делает, это дело ваше. Главное, чтобы в рамках законов Российской Федерации, который нынче вроде как закон строг, но справедлив. Хотя я же не запугивать сюда пришла. Наоборот, дарить еще больше юмора на Юмор-ФМ. Всем привет, я Солнечная, и в этом часе будет, конечно, много шуток Андрея Рожкова. Кстати, я вот еще ни разу этого не говорила. Андрей Рожков – мой коллега. Вот, сказала. Гордо, знаете, звучит. А еще услышим Ильф Петров и Барунов. Оговорки спортивных комментаторов есть у Романа Юнусова. В классике жанра Карцев и Ильченко появится с номером про 1 сентября. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с большим стендапом.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня «Мне сегодня 30 лет», а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще, люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, кто оказался в этом виноват? Я! Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.

0: FM. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: 1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы.
2: Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября, вы вступаете в первый класс. Вам всем по 7, 8 по 7, 7 лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени педа и вспома состава приветствовать вас, о вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем по 7, 8, 7 лет, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоить ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискивать. Снискнет. Снискать кого чего, снискнуть. Если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных ным, ных-ным, ных-ной, ных-ным, ных-ных, с кем с чем, с ных-ной нашей интеллигенции, успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его сейчас вниманием. Здрасте.
1: Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, завкома, месткома, комитет комсомола, о вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений и от имени коллектива с Новым годом вас!
2: Учебный,
1: дорогие
2: учебный.
1: Товарищи маленькие дети,
2: учебный.
1: Коллектив нашего Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство.
2: Слушай, дядя.
1: Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18БИС с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата, быстрого схватывания в час. Тише, дети, это интересно.
2: С мамой придешь.
1: При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54/49 от 25.05.59 года СНХ-ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну. И что, это много?
2: Это даром, дети.
1: Что уже на 0,5% ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети.
2: Нет, выйти нельзя, нет.
1: Интересное письмо написал колдовщик нашего завода.
2: Терпи, я же терплю.
1: Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что безумно сэкономить горюче-смазочных, обтирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингов.
2: Это такие плохие рубли, дети.
1: Мы обязуемся так же. Что-что? Уписался самый маленький?
2: Вот теперь выйди.
1: Ну все, меняйте им штанишки, вытирайте носики, перерыв.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
9: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
10: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Смешные

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У опытного педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

0: Это Юмор ФМ, и у нас еще куча всего интересного для любимых вас. Нам вот даже не жалко отдать вам деточкину. Забирайте всю, пожалуйста. Она скоро появится, и, как многие знают, деточкина, ну вот она любит очень странные вещи. Например, капусту. И эту капусту она даже притащит в очередной выпуск «Хороших новостей». Что там с капустой, услышим уже через пару минут. Ну, а еще обещаем вам. Ильф, Петров и Бурунов. Эта рубрика появится под конец часа. И прямо сейчас еще больше юмора с Романом Юнусовым.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент.
1: Гол!
2: Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
2: Гол! Штанга!
3: Так уж получилось, друзья, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя. Как раз одновременно с началом матча. История баскетбола полна курьезов. Однажды наша известная баскетболистка Нина Познанская, чтобы спасти игру, забросила мяч в самом конце матча в свое кольцо. Вот ведь говорят, и справедливо говорят, что все бабы дуры, но Познанская — это шедевр. Смотрите, как хорошо бежит защитник Наполи. Легкий, быстрый и голова наверху. Ну ничего, ничего, когда-нибудь и мы научимся играть в хороший футбол. Конечно, если рак на горе наконец-то очухается и свистнет. Да, а вот сейчас полузащитник удачно сыграл пяткой головы. От радости, что забил гол такому сильному и грозному сопернику, Ботхейм буквально повесился на воротах. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ!

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске люди, которые нашли, как выделиться из толпы. Подросток из Нижегородской области вырастил самый большой кочан капусты в стране. Контрольное взвешивание провели на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве. Вес кочана составил 22,5 килограмма. Причем на выставке гигантов такая капустища оказалась впервые. В этом году мало таких овощей привезли. Погода не очень, овощи стрессуют, говорят специалисты. Но есть надежда, что следующий год будет урожайнее. Представляете, как тяжело. Даже овощи стрессуют. Еще один подросток, 13-летний Чэнь Джэнь из Китая, собрал кубик Рубика одной рукой за 6 с небольшим секунд и установил рекорд скорости. У паренька было 5 попыток. Чэнь впервые взялся за кубик в 9 лет и с тех пор настолько увлекся скоростным собиранием кубика, что успел побывать на 40 соревнованиях и около 30 раз становился победителем на них. Ну вот, а еще говорят, что дети только смартфонами интересуются. Неправда это.
1: Хорошие новости.
0: В Румынии установили рекорд Гиннесса, построив стол длиной в несколько километров. Назвали акцию «Стол объединения». Протяженность бесконечной столешницы 5 километров и еще 55 метров. Но и это еще не все. Стол украсили цветами и закусками, за ним собралось 20 тысяч человек. В итоге удалось не только попасть в книгу Гиннесса, но и собрать деньги на строительство больницы. Очень круто. Кстати, предыдущий рекорд с самым длинным столом тоже был поставлен в Румынии. Но любят тут люди хорошо посидеть. А мне сидеть некогда. Я, Юля Деточкина, отправляюсь за хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
6: Реклама.
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: В «Находке» продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. «Находка» – вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Проспал выезд на природу? Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне, чебаркульская птица.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель, запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске 72 39 03.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: На международном фестивале волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.

0: «Не морочь мне голову!»
1: Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы Гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель Гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
2: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме?» — сказала она грозно. «Пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!»
2: «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!»
1: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» – кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять! Ты ведь это мои стулья!»
1: простонал отец Федор.
2: «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл?»
1: вскипел инженер.
2: «Не, боже мой!» шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Продайте!»
1: стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии.
2: «Не поскуплюсь. 20 рублей дам».
0: «Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем?» спросила Мусик.
2: «Купим другие».
0: «Это за 20 рублей?»
2: «Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам».
1: Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
2: «Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше». «Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены 55 рублей!»
1: Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
0: «138!»
1: кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
0: «141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!»
1: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
0: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
1: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: я скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама. Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
1: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвели. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Катя хотела немного подстричь кончики, но стилист уговорил ее сбрить усы целиком.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
2: Чего он прыгает?
3: Здравствуйте.
4: Здрасте.
3: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче. Можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну, если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и, наконец, вот это что за крыша?
4: Я поняла.
3: Это все ко мне.
2: Катя, давай уйдем.
4: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
2: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они же нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
4: иди
2: давай.
4: Сюда. Иди сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что ли?
2: Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорный. Я если провалюсь, то до конца.
4: Тимур, иди сюда. Иди, посмотри. Какая красота. Все любуются закатом. Все спокойно, и ты расслабься.
2: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
4: Да успокойся. Ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
2: Катя, ты чё, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
3: Так, срочно.
4: Нормально.
3: Вопрос.
4: Что?
3: Кто знает, почему разводятся мосты?
4: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
3: Неправильно, глупое, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
2: Ты понял? Это нервное.
3: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
2: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
5: Вашу мать, вы что тут разорались, а? А я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил. Вы что вообще сюда приперлись, а?
3: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
5: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
6: Да, тетка, чего вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Mm-hmm. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
5: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
4: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
3: Спокойно,
4: сказали,
3: спокойно,
4: да.
3: Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
5: На прошлой неделе.
4: Что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
5: Угу.
4: Как вообще я так могла попасться? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
5: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса. Все, пошли.
3: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице
5: начну. 300 рублей, пошли.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ. Слушай на Юмор ФМ. 100 000 часов.
7: часов за спиною, 300 000 планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень

0: На Юмор-ФМ продолжается пятница. Мы сами держимся и вас подбадриваем. Хотя на самом деле непонятно еще, кто кого заряжает энергией, но кажется, мы вам, вы нам, и происходит вот такой вот круговорот настроения в природе. И в этом части с настроением тоже все будет окей, потому что мы сыграем в автомобиль за улыбку. Не пропустите шутку Андрея Рожкова, если вы уже зарегистрировались в нашем улыбай зря. Если еще нет, то прямо сейчас бегом на сайт веселорадио.ру. Ну и еще больше юмора нас ждет с Михаилом Задорновым в этом часе. Лига городов представит номер для молодежи и старичьё же. А угарный папа с забавными высказываниями совсем юного поколения тоже появится. Видите, у нас контент вообще для всех. Ну и прямо сейчас еще и Джейсон Стэтхэм. Еще больше юмора на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси, денег с собой не оказалось, и водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись і виграй автомобіль.
1: Очень толстый и очень чумазый мальчик победил сразу в двух конкурсах. Неряха года и ряха года.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И попробуем сейчас выцепить еще одного суперфиналиста, чтобы человек повторил шутку в эфире, забрал 3000 рублей и прошел суперфинал, где можно выиграть автомобиль. Вот за этот приз борются те люди, которые уже добавились в наш улыбайзер. А улыбайзер раскрутился на огромной скорости, как обычно, перемешивает фотографии участников. Потому что все должно быть честно, но так... Мы даже не успеваем посмотреть, кто там пролетает. Но улыбайзер может все. Он выполняет команду запуститься, остановиться. И сам решает, с кем же сегодня будем играть. Ну, я думаю, что все уже достаточно фотографии у нас перемешались. Можно остановить улыбайзер словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: И выпадает на мониторах студии Юмор ФМ. Вы, кстати, можете в видеотрансляции следить за ходом игры. Виктор из Раменского. Виктор сидит пристегнутый. Молодец в автомобиле, но еще один автомобиль никому не мешал, не был лишним. Впрочем, его еще нужно выиграть. Посмотрим, удастся это Виктору или нет. Звоним в Раменское. Здесь вот не очень далеко. Вот видите, и сигнал прямо быстро пошел. Надеемся, что Виктор также быстро возьмет трубку, быстро повторит шутку, пройдет суперфинал, где заберет 3000 рублей и сможет побороться за автомобиль. Ну а тем, кто еще не с нами, расскажу, что на сайте веселорадио.ру нужно нажать на автомобиль, загрузить свою улыбающуюся фотку, и вы тоже вот так вот будете крутиться в нашем улыбайзере. И когда он вас выберет, мы вам позвоним.
3: Оставайтесь вот. На линии.
2: И очень хочется надеяться, что когда мы вам позвоним, не будет вот такого, что какой-то мужчина, совсем не Виктор, скажет: оставайтесь на линии. Виктор сейчас не может взять трубку. Увы, 30 секунд положенные истекли. Виктор трубку не взял. Ну, надеемся, что он уже неплохо отмечает конец рабочей недели. Начал уже и выходные отмечать. И, в общем-то, ему неплохо. Мы продолжаем играть в автомобиль за улыбку. Набирать суперфиналистов, желающих выиграть новенький блестященький автомобиль. И если вы еще не с нами, то, пожалуйста, заходите на сайт веселорадио.ру. А если вы не всегда можете взять трубку, еще жену или муж зарегистрируйте, чтобы вот было больше шансов. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», — отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили, пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте banka.sovkombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ВТБ накопительный.

0: Ugarant 1378-3204-8605.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Если у вас другая, другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, запомните, ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

0: С вами Юмор ФМ, и в нашем сердце живет, если не любовь, то деточкино. Любимица коллектива Юмор ФМ в новом сезоне приносит еще больше новостей, и в ближайшем будущем она опять появится с свежим выпуском. А вот вы пользуетесь чатом GPT? Я постоянно. И о ужас, оказывается, все мои дурацкие запросы, можно ли заваривать чайный пакетик два раза, читают люди, да? И об этом мы узнаем из хороших новостей, а еще появится Задорнов навсегда, и прямо сейчас еще больше юмора с Лигой городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
4: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов. Представитель комитета по молодежной политике!
5: И что вы приехали?
4: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило! Я помогал вам весь сезон!
5: Так вы же нам не помогали!
4: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
5: Да, идите в...
4: Ну, вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
5: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
4: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом. Но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
6: Мы вам ничего не дадим.
4: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым. Настоящим и будущим.
5: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
4: А кто тут все решает?
7: Ну вот.
4: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
5: Китайские машины?
4: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
5: Это шагомер.
4: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и искусственный интеллект борются в этом выпуске. Стало известно, что все переписки в чат GPT читают другие люди. Ну, то есть вы спрашиваете у нейросети: «У меня на носу прыщ, что же делать?» И вот это вот все читает специальный товарищ, которого нанимает компания OpenAI. Якобы сотни редакторов людей нужны для корректировки ответов чат-бота. Хитрые люди просят нейросеть никому не показывать их диалог, но сами понимаете. При этом сами нейросети придумали собственный язык для общения между собой. Они разговаривают на сюрреалистичном диалекте, в котором смешаны поэтический язык и технический жаргон. Когда нейросети общаются между собой, недопонимания не возникают, а вот людям приходится подолгу корпеть, чтобы выяснить, что же имелось в виду. И еще раз вспоминаем все серии «Терминатора».
1: Хорошие новости!
0: Причем не только мы, но и те, кто непосредственно занимается разработкой искусственного интеллекта. Многие технические гении, включая Билла Гейтса, призывают притормозить развитие нейросетей, потому что непонятно, куда это может нас привести. И только Дональд Трамп ничего не боится. Он отметил, что люди, говорящие об опасности ИИ, вредны. Мол, недавно они нас пугали глобальным потеплением, а теперь вот этим. «Вообще не надо ничего бояться, если у вас есть умный президент», — заявил Трамп, намекая на себя. И верно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хорошие новости придут уже скоро. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
6: Реклама.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Радио «Юмор ФМ» представляет новое шоу «Стендап Урал Тур» 26 сентября в стендап-клубе «Челябинск». Участник и победитель проектов «Открытый микрофон» на ТНТ, ВК «Опен Майк», ВК «Мани Майк», резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и открытие года, разогревающий комик Ильи Соболева, Ваня Дыба.
11: Возрастная категория 18+.
12: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
5: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — «Термо-Тартуга», ООО «Стоп-Т». Сегодня в России отмечают День секретаря. Праздник в 2005 году придумала инициативная группа секретарей из разных городов и редакция профильного профессионального журнала. С тех пор его отмечают каждую третью пятницу сентября. Кстати, в США существует целая неделя офисного работника. Последняя полная неделя апреля. А днем секретаря считается среда праздничной недели. Что касается нашей страны, по разным данным, в России около 1 000 000 человек трудятся в должности секретаря, офис-менеджера или помощника руководителя. Так что сегодня отличный повод поздравить коллегу лично или же поднять настроение, отправив веселую картинку в соцсетях. Желательно с котиками. Так заодно отметите еще и день рыжего кота. Отметить можно и достижения южноуральских педагогов. Учитель физики стал лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года». Заключительный этап прошел в Белгороде. Почти 90 финалистов провели урок по предмету и педагогическое интервью. Антона Маслюка из села Варна отметили спецпризами. Награды вручил Общероссийский профсоюз образования. Также нашего специалиста поздравила одна из крупнейших онлайн-школ страны за развитие физико-математических наук. И к культурным новостям. В Миассе начался международный фестиваль духовной музыки. Первым концертом стало выступление в соборе Богоявления Господня коллектива Челябинской филармонии камерного хора имени Михальченко. Всего в рамках фестиваля духовной музыки по 11 октября запланировано 14 концертов в 7 городах. В списке также Магнитогорск, Пласт, Кыштым, Аша, Троицк и Челябинск. Возрастное ограничение 0+. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
12: Реклама спонсора.
4: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
12: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уже промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом. Хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн. Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться «Задорнов Создавакшн». А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Bye.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Юмор-ФМ. Шутки и песни.
11: Нежинске 19 часов.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Люся, я тобой восхищаюсь. Вот это верность! Ты четвертый раз замужем, а любовник у тебя все тот же.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Я работаю вышибалой в библиотеке. Некоторые люди не понимают, когда им говоришь, что Пушкин уже закончился, а Рельмонтова надо заказывать заранее. Стой! Куда?
5: В читальный зал.
4: Почему без очков?
5: Ну, я нормально вижу. Скажите, у вас Гоголь есть?
4: Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Ладно, колись, зачем пришел?
5: Да у меня тут в библиотеке девушка работает.
4: Как звать?
5: Галя.
4: Хорошее имя. А девушку как звать?
5: Ну, я ж говорю, Галя.
4: Так вы что, тезки?
5: Почему тезки? Меня Сергей зовут, ее Галя.
4: Подожди, если тебя Сергей зовут, а ее Галя, какие же вы тогда тезки?
5: Да никакие мы не тезки, вы только что сейчас сами придумали.
4: А, ладно, раскусил ты меня. За это, если угадаешь мои загадки, я тебя пущу.
5: Как же я угадаю? Вы здесь всю жизнь работаете, столько книг прочитали. 1000, 2.
4: 3.
5: 3000?
4: 3 книги.
5: Какие?
4: Значит, букварь, вторую и синюю.
5: Ну тогда давайте.
4: Первая книга. Светлана Грантовна, Андрей Грантович, Сергей Грантович и Надежда Грантовна.
5: Дети капитана Гранта.
4: Вторая загадка. Негритенок, негритенок, негритенок, негритенок.
5: А, ну все, я уже знаю ответ. Чёрт.
4: Не перебивай, негритенок. Негритенок, негритенок, негритенок, негритенок, негритенок.
5: 10 негритят.
4: Хорошо. Последняя. Али-Баба. И разбойник.
5: Ну все, Али-Баба и 40 разбойников.
4: Тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал?
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Это драйв.
1: Танцевать, летать, порхать, отдыхать будем уже завтра. Не знаю, все ли в пятницу вечером готовы это делать. Все-таки сил, наверное, уже не так много. Да и привести себя в порядок нужно, выспаться, чтобы, знаете, лицо было посвежее. Ну, с лицом мы вам не поможем, увы, а вот с настроением легко. Это «Юмор-ФМ», и в новом сезоне у нас еще больше юмора и, конечно же, Андрей Рожков. Будет много его шуток в этом часе, не пропустите. А еще услышим в конце часа маэстро Жванецкого. Сатья появится с ценными советами для мужчин и женщин, для тех, кто состоит и не состоит пока еще в отношениях. Анекдоты есть у Игоря Маменко. Ну и прямо сейчас шутки-песни.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Какой ты злой.
4: Не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.

0: Полин, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно money.
0: Красиво, ты потратил весь семейный бюджет.
2: Бабки ушли.
3: Да.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Пашков шутит на Юмор-ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню. Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Человек столкнулся с представителями уголовного мира. Они его достают из машинки помятой. Говорят: брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит: я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что у нас с баблом? Он говорит: ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну хорошо, может быть, конечно, 20-ка много. Давай 10-ка. Ну 10-ка, чтобы через месяц была. Он говорит: я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну что у нас с червонцем, брат? Он говорит: ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит: ну 10-ка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну что, 5-ка, как штык? Ты понял? Он говорит: я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что с 5-ка? Говорит: нет, ребята, ну тогда мы тебя уроем. Говорит: ну ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
5: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважайте вашего начальника. Поймите, вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: С вами Юмор ФМ, и продолжить пятничный вечер мы доверим Тете Чучкиной. Она у нас самый интеллектуальный человек в коллективе, самая интеллектуально развитая, ну, по крайней мере, среди ведущих, и много чего знает. А, например, знает, кто такие виварщики. Что это такое, с чем это едят, мы тоже скоро узнаем из очередного выпуска «Хороших новостей». Не пропустите. Ну и еще больше юмора на Юмор ФМ принесет маэстро Жванецкий под конец этого часа. А прямо сейчас встречаем Сатью с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
1: Сатья отвечает.
3: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю, сразу задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там ну вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочется романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой... Книга называется «Пять языков любви». Это очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Largus, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Porsche, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
2: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
3: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
2: Нет.
3: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работы, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да? Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Не, либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается, и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
2: Благодарю.
3: Да, пожалуйста.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске у меня для вас подборка необычных вакансий. В Московской области работодатели все чаще ищут специалистов редких направлений. Например, виварщик, береговой матрос, хормейстер или кузнец. Власти радуются, на рынке труда появляются новые перспективы. Вот, например, виварщик – это человек, который ухаживает за лабораторными животными. Интересно, какие тут перспективы? Но если вы спец по мышам и при этом не кот, добро пожаловать, работа ждет. В Саратове разыскивают вычесывателя альпак. На работу готовы взять человека без опыта. Но соискатель должен быть готов к физическому труду. Скорее всего, нужен мужчина. Ведь копытные едят очень много, поэтому их корм весит прилично. А если они едят много, то и, ну, вы понимаете, чистить замучаешься. Плюс, а точнее минус в том, что животные часто ломают свои деревянные домики и заборы, и все приходится чинить. Вычесывать тоже надо, и это, возможно, самое приятное. Зарплата 80 тысяч. А еще их лучше не злить, а то альпаки очень метко плюются. Есть желающие с ними познакомиться?
1: Хорошие новости.
0: В Штатах родители нанимают мамочек для своих детей-студентов. Современное поколение совершенно не приспособлено к самостоятельной жизни, а учиться порой поступает в другие штаты. И вот тут на помощь приходят наемные мамы, которые помогают поменять постельное белье, отвезут к врачу, если нужно, или просто пожалеют и полелеют, когда детина скучает по дому. Средняя зарплата от 1,5 до 2 тысяч долларов, ну, примерно 170 тысяч рублей. Интересно, а вот этих мам, вот этим вот детям, до какого возраста нужно будет нанимать? Лет до 40 или даже до 50? У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2,7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
3: Реклама.
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
5: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку моё сообщение.

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
3: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстрым.

0: это 8. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. Это 10. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. Общество наше. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытаются вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина 45-ка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер. Со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ.
9: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
11: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но кое-что могу. Например, превратить массаж ступней в свадьбу, двух детей и ипотечный кредит.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: Дорогой.
6: Да, дорогая.
5: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
6: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
5: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
6: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
5: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
6: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
5: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
6: Да-да, дорогая.
5: Ты там случайно не охренел?
6: Да, так-то охренел, конечно.
7: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
5: «Ашот»? А поподробнее?
7: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
5: Это просто сказка какая-то.
7: Да, и в этой сказке вы царица. Женский пансионат «Ашот». Мужчины здесь не ходят, они стоят на коленях.
5: «Ашот».
7: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте «Мохнатый шмель любви. Вах». Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
8: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
7: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
8: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
7: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
9: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
10: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
9: Философская повесть «Длина и диагональ».
10: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
9: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
7: Ася Синяя.
8: Эта женщина знает и пишет о любви.
7: Подробности на сайте очень синяя ася.муть.

0: что-то сегодня все песни про кружиться, влюбиться, и то ли это пятница, то ли в другие дни как-то не особенно обращаешь на это внимание. А у нас в этом сезоне и песен много классных, и юмора. Еще больше юмора, надеюсь, все это заметили, и в этом части на Юмор ФМ мы услышим рубрику «Шутить изволите», ведущий которой Михаил Полицеймаку. Реалити-криминалити тоже будет, ну а там цитаты из криминальных протоколов, ну, забавные цитаты. Вот, с юмором, естественно. А классика жанра тоже у нас появится, а в классике жанра будет Геннадий Хазанов. Не пропустите огромное количество шуток Андрея Рожкова, который теперь тоже в нашей команде, чему мы, и надеюсь, вы тоже очень рады. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с большим стендапом.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно. Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров. Сережа Лазарев. Дима Билан, там, Егор Крид, да кучи вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет. Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим пи***ком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Да. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего. Из твоей эпохи, говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась. Ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин, если позволяет других еще любить, еще и других долюбляйте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю, все.
1: Это большой стендап. Big стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: Знаешь, какая машина у нее? И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Сегодня мы показываем новый художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который был снят 60 лет тому назад, но все эти годы пролежал на полке. Судьба фильма трагична. Он сразу не понравился товарищу Сталину. И с примерным авантюризмом золотой рыбки и буржуазными потребностями старухи, желавшей стать то столбовой дворянкой, то вольную царицу, вместо того, чтобы вступить в колхоз со своим корытом. Фильм был признан троцкистско-бухаринским. Все артисты английскими шпионами, а корыто было конфисковано для мытья НКВД. Режиссер чудом остался жив, заявив, что золотая рыбка не будет говорить ничего лишнего, она будет только петь, нас вырастил Сталин на верность народу. Но Эйс Виссарион сказал... Вот. Он сказал, мы рождены, чтобы сказку сделать бызлю, после чего всю съемочную группу отправили на строительство Беломорканала. В 1957 году режиссер был практически реабилитирован, фильм был разрешен, на экрана не вышел, так как Никита Сергеевич заявил, зачем нам... Вот. Он сказал, зачем нам просить золотую рыбку, когда мы уже сами начали строить пятиэтажки? Зачем нам эти золотые дворцы, пусть старик со старухой едут на целину по комсомольским путевкам? Режиссер возразил, как они будут ловить рыбку, там нет моря. Ничего не ответил Никита Сергеевич. И только дружески похлопал режиссера по голове своим ботинком. Пока режиссер раздумывал, что делать, сменили руководство. Новое руководство заявило, что фильм выйдет на экраны только при условии, если герой будет ловить рыбку у берегов малой земли.
2: Жить со старухой в том самом блиндаже, откуда началась победа над фашизмом. А золотая рыбка должна обращаться лично к Леониду Ильичу с вопросом, чего тебе надо, Наташа?
1: И вот, наконец, пришло новое время. Многострадальный фильм выходит на экраны. И что удивительно, своей актуальности. Напротив. Только теперь, через 60 лет, из фильма стало понятно, что если старик и старуха перейдут на арендный подряд, они многого добьются. Итак, дорогие телезрители, смотрите художественный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке», который благодаря перестройке и гласности мы сегодня показываем под новым названием «Плюрализм мнений у разбитого корыта».
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
7: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
8: И бесплатно.
7: Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: вот тут вот с вами, понимаешь, песенки веселые слушаем, юмором балуемся. А скоро серьезная деточкина призовет к нашей совести. Как не получить штраф от библиотеки в 12 тысяч долларов? Хотя у нас не доллары, ну, знаете, даже 12 тысяч рублей. Многовато, чего уж там. Узнаем из выпуска хороших новостей уже скоро. Кстати, пойду посмотрю, какие книжки я вот 2 года не сдала. А еще услышим «Шутить изволите» совсем скоро на Юмор ФМ. И сейчас еще больше юмора. Реалити криминалити.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
4: 5 апреля сего года мне стал известен факт измены моей супруги с моим другом Николаем П. Обиды я на него в душе не затаил, хотя и врезал ему пару раз для профилактики внешнего вида. Забрали также все меховые предметы, за исключением кота, который, видимо, еще не дорос до шапки. После совместного распития бутылки вина Галкина Надежда ударила мужа обухом топора по голове, чем и нарушила его биографию. Мы с моим другом Кузьминым СП, находясь в состоянии алкогольного аффекта, угнали автовышку и катались на ней по городу. Автовышка находилась в приподнятом состоянии, что стало толчком к написанию неприличного слова на рекламном щите предвыборного кандидата. Затем мы решили добавить к выражению лица кандидата изображение неприличной мужской части тела. В этом процессе нас и задержала полиция. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости.
1: Всем привет! С вами Юлия Деточкина. В этом выпуске у меня для вас много денег и большие проблемы. 9-летний американец устроил родителю подлянку. Школьник очень хотел прокачать свои видео про аккаунты в Майнкрафте и Роблоксе и решил купить рекламу по батиной карточке. В итоге сорванец потратил 118 тысяч долларов или почти 10 миллионов рублей. Главная беда, что это была корпоративная карта, то есть деньги как бы не папкины, а его босса. Отец узнал обо всем, когда ему позвонили с работы с вопросом, куда пропали деньги. Но, надо сказать, видосы набрали 200 тысяч просмотров. Наверняка папаше пришлось провести тяжелую разъяснительную работу. Библиотека в Штатах насчитала штраф в 12 тысяч долларов, это 1 миллион рублей, за журнал, который не возвращали 132 года. Причем, что характерно, вернули. Некий мужчина по имени Джон принес издание в библиотеку и заявил, что журнал несколько десятилетий лежал у него дома, но он не знает, откуда взялась периодика. В общем, Джон прочел в газете об отмене штрафов за просрочку и решил вернуть издание. Библиотеки штраф посчитали, но платить не заставили. А иначе бы было бы очень жалко это. Добряка.
0: Хорошие новости.
1: Ну а у россиян обнаружилась финансовая деменция. Об этом заявил эксперт Сергей Красноусов. 70% сограждан, и я, к сожалению, тоже, не контролируют свои подписки, на которые тратятся деньги с карты. А еще не обращают внимания, что при автоматической пролонгации вклада новая ставка гораздо ниже той, которая была в начале. Как не обидно, но многие все-таки вот такие вот финансовые дементоры. Платим за онлайн-кинотеатры, а сами ничего не смотрим, например. Как хорошо, что хорошие новости бесплатные. Всегда готова поделиться. Я Юлия Деточкина. Далеко не уходите.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Делу время, а потехе час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял в руки гитару.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад в очередной раз поприветствовать вас на Юмор-ФМ. Как поется в одной известной песне, все могут короли. В том числе попасть в историю, в том числе в забавную историю. Как вы уже догадались, речь в этом выпуске об особых исключительно королевских.
0: «Шутить изволите».
1: Прусский король Фридрих II, считая себя человеком эрудированным, любил беседовать с членами своей Академии наук, подчас задавая им нелепые вопросы. Однажды он спросил академиков, почему бокал, наполненный шампанским, дает более чистый звон, чем бокал, наполненный бургундским. Профессор Зульцер от лица всех академиков ответил, «Ваше Величество, вы назначили членам Академии наук столь низкое денежное содержание, что мы, к сожалению, лишены возможности ставить подобные опыты». Один английский вельможа похвастался королю Леопольду II, что у него необыкновенно большое число слуг. «Знаете ли вы, Ваше Величество, что у меня есть слуга, единственная обязанность которого – заниматься моей трубкой?» «Это пустяки», – ответил король. «Для этого у меня есть 4 человека. Один приносит трубку, второй ее набивает, третий зажигает, а четвертый, – с нетерпением спросил вельможа, – а четвертый ее курит, потому что сам я не выношу табака». Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай I встретил подвыпившего студента, одетого не по форме. Шинель была накинута на плечи, шляпа залихватски сдвинута на затылок. Государь остановил его и строго спросил, «Ну, и на кого ты похож?» Увидев самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв сути вопроса, произнес в ответ, «На маменьку».
0: «Шутить изволите».
1: Предположу, в этой ситуации императору Николаю понадобилась просто императорская выдержка, чтобы в голос не расхохотаться. Нам же с вами, друзья, никакой дворцовый этикет не мешает повеселиться от души в любой момент. Уже очень скоро вернусь с новыми забавными историями из жизни знаменитых людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва. «Два поколений», пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
8: О, Кайла Стрит. ОГРН 116-77-467-807-61. Город Москва.
9: Чем только чарт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ чарт по воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мудрая китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полицейском участке».
2: Здравствуйте!
3: Ой, нет, женщина, только не вы, пожалуйста. Вот, ну не вовремя сейчас.
2: У меня важная информация для правоохранительных органов. Пока вы сидите, не куете тут, не чешетесь, в нашем районе процветает преступность. Если бы не я со своими этими 40 пекинесиками, которые блюдим своими этими 40/2, 80 мои два, 82 глазами, а не, пиратик, 81 глазом, скажите нам спасибо, что мы хоть за порядком смотрим.
3: И что же в нашем районе такого криминального, кроме того, что стая пекинесов его загадила?
2: Знаете, что делают в доме напротив наши соседи?
3: Мед.
2: Какой мед? Липовый?
3: Ну, или алтайский, не знаю. Как.
2: Алтайский хорошо. Я вот... Так, что вы мне голову морочите? Знаете, чем они там занимаются? Сексом занимаются, говорю.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Два взрослых человека.
2: Вот и я говорю уж о чем. Ну, не верите? Пойдемте ко мне домой. У меня вот такой телескоп. Все за ними вот так посмотрим. Все разглядим там. Если они шторочки закроют, у меня все есть. Вот. Видеокассеты есть.
3: Ой, не доставайте. Я верю, женщина, я верю. Хорошо, давайте, пожалуйста, я завтра приду и совсем разберусь. У меня сегодня работы полно.
2: Завтра, да.
3: Да, до свидания.
2: Здрасте! До свидания он мне. Вы знаете, что у нас во дворе какая-то компания собирается?
3: Какая? Microsoft?
2: Какая там Microsoft? Собираются. Галдят целый день, галдят целый вечер. И ржут, как лошади.
3: Ну, смеяться-то законом не запрещено же.
2: Можно?
3: Можно! Я на свободе, женщина, смотрите.
2: И я туда могу, да?
3: И вы можете. Нет, женщина, в вашем случае это административное правонарушение. Все, не смейтесь. Все. Пожалуйста, очень много работы, правда, давайте, пойдемте.
2: Да подождите, я же вам самое главное не сказала. Значит... Я знаю такое место у нас. Там очень много шприцов. Люди злые какие-то, подозрительные, бледные.
3: Женщина, вот вы сейчас серьезно? Вы полтора года до этого каждый день мне приходили с этой фигней. Говорите адрес.
2: Так, записывайте. Володарского, 13.
3: Так.
2: Вторая городская поликлиника.
3: Женщина, ну вот у вас же есть дом, где вы живете. Ну почему вы не ходите туда?
2: Знаете, что у нас в соседнем доме открыли?
3: Ну, давайте, например, консерву.
2: Чего ничего не угадываете? Вы что такой тупой, я не пойму. Как вас в полицию взяли?
3: Я уже сам не знаю.
2: У нас там открыли секс-шоп.
3: Что в секс-шопе не так?
2: Цены! Вы видели там цены?
3: Вам знаете, что нужно сделать? Письмо президенту написать. Значит, давайте помогу с оформлением. Смотрите, пишите, значит, президенту Российской Федерации, В.В. Путину.
2: Ага.
3: Жалоба.
2: Жалоба.
3: Значит, я такая-то, такая-то.
2: Я?
3: Прошу поднять мне, в вашем случае, пенсию.
2: Прошу поднять.
3: Потому что мне не хватает денег.
2: Мне не хватает денег.
3: На писюльки.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Я вот тут сижу и думаю, а не загрустили ли вы? Не загрустила ли я? Может быть, нам с вами сыграть? Если да, то давайте. Я готова, вы, надеюсь, тоже поймать в этом часе ту самую шутку Рожкова, за которую можно выиграть целый автомобиль. Будем играть в автомобиль за улыбку, слушайте нас внимательно. Ну а еще больше юмора в этом часе подвезут Михаил Задорнов, он появится в конце часа. Чуть раньше услышим самого лучшего Дэна. Кстати, были новости, что «Чай вдвоем» возвращается. Интересно, останется ли у него теперь время? Останется. На Юмор ФМ должно хватить для того, чтобы рассказывать анекдоты. А его рубрика в этом часе тоже будет «Угарный папа» впереди. Ну и прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Челюсть не воробей, вылетит, не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов. Зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на всю жизнь. Хороший собеседник не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках 24 часа, в ящике 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: и выиграй автомобиль!
1: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот, играем, как и обещала. Автомобиль за улыбку можно получить прямо сейчас. Точнее, прямо сейчас можно выйти в суперфинал, где будет разыгран этот автомобиль. Но 3000 получить можно вот уже сейчас, если повторите эту шутку, которую только что Андрей Рожков озвучил на наших глазах, на наших ушах. Запоминайте, особенно если вы вступили в нашу игру, загрузились в Улыбайзер, который уже перемешивает фотографии участников. За ходом игры, как обычно, можно следить. А видеотрансляции в нашей группе ВКонтакте на сайте веселорадио.ру. Но мы уже останавливаем Улыбайзер и выбираем игрока. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Автомобиль за улыбку может получить Роман из Серпухова, у которого, кстати, уже есть неплохой такой автомобиль, обитый белой кожей, если я все правильно вижу. Хотя, может быть, это не его автомобиль. Мальчики же любят фотографироваться рядом с чужими и в чужих машинах. Но у Романа может появиться своя, если сейчас он возьмет трубку для начала. Звоним. Вот. А теперь нужно, чтобы у нас пошел гудочек, потом чтобы взял Роман трубку и повторил ту самую шутку Рожкова, которую мы только что с вами услышали. Вот, если Роману это удастся, о, связь есть, это уже неплохо, то тогда он пройдет суперфинал, где сможет с другими участниками побороться за обладание новеньким автомобилем. А если вы еще не с нами, если вы пока еще не загрузились, вот сидите, смотрите и слушаете, как это делают другие, заходите на сайт веселорадио.ру, потому что ваши фотографии нам там до сих пор не хватает. Ну что, Роман, кажется, не горит желанием с нами общаться. Давайте еще подождем 5, 4, 3, как говорили в детстве, 2, 1, 1 на сопельки. Увы и ах, Роман трубку не взял, 30 секунд истекли. Ну, что же, Роману хороших выходных. А тем, кто в игре, они такие радостно потирают руки. Ура, ура, у нас становится больше шансов. Действительно, продолжайте играть с нами, загружайте все свое семейство, правда, тех членов, которым уже есть 18+. И тогда ваши шансы увеличатся. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Папа задает 5-летней Маше загадку. То толстеет, то худеет, на всю хату голосит. Кто это? Маша, не задумываясь. Это наша мама. Диляра 4 годика. Лежит утром в своей кровати и не хочет вставать. Мама тычет ее в бок пальцем, но та даже не шевелится. Диляра, доча, ты почему никак не реагируешь? Мам, ну ты же меня только что включила. Я еще загружаюсь. 3-летний Андрюша любит на прогулках гонять голубей. Но как-то раз голуби не обратили на него внимания и не разлетелись в разные стороны. Бабушка говорит, эти голуби какие-то бесстрашные. Андрюша с небольшой досадой. Ладно, бабуль, пойдем найдем других, страшных.
0: Угарный папа.
1: Элине 4 года. Папа усаживает ее в машину и слышит. Папа, у тебя машина очень грязная. Ее нужно отогнать на помойку. 6-летний Олег играет с машинками. Годовалая сестра Света бегает рядом, пинает и отбирает его игрушки. Олег начинает кричать и плакать, папа подходит и объясняет. Сынок, Света еще маленькая, ничего не понимает, не надо на нее ругаться. Олег с возмущением в ответ. Ага, маленькая, не понимает. Соображать уже должна, целый год у нас живет.
2: Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора? Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: Это Юмор ФМ, и скоро у нас хорошие новости в эфире. Придет Деточкина, и она расскажет нам о мужчинах. Но о каких мужчинах? О тех, которые больше всего нравятся россиянам. Ну, точнее, наверное, все-таки россиянкам. Не пропустите очередной выпуск, он уже совсем скоро. А всем, и мужчинам, и женщинам, и тем, кто помладше, надеюсь, нравится, что на Юмор ФМ теперь еще больше юмора. И его представит в самом ближайшем будущем Михаил Задорнов. Ну, а прямо сейчас самый лучший Дэн.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай». Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Ну, хорошо, 3 пробила. Карта наличные, карта. Хорошо, расплачиваюсь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек! Подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «Ну, 10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет.

0: Хорошие новости.
1: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Самые-самые любимые знаменитости в этом выпуске. Аналитики узнали, каких спортсменов больше всего любят соотечественники. И это хоккеист Александр Овечкин, мастер смешанных боевых искусств Федор Емельяненко и футболист Артем Дзюба. О, Дзюба мы любим еще с того видео. Еще россиянам нравится одиозный Дмитрий Губерниев и мужественный Роман Костомаров. Здорово, конечно, а нет никого помоложе. А вот какая интересная картина сложилась, когда музыковеды посмотрели, чьи песни проматывают реже. Самые верные фанаты оказались у группы «Рамштайн». Их песни слушают от начала до конца. В топ-5 также вошли певица Света, а также коллективы «Наутилус Помпилиус», «Ленинград» и «Гаязов Бразерс». Далее Любовь Успенская, Дима Билан и группа «Любэ». Ну а чаще всего проматывают хиты певицы Зиверт и Егора Крида. В последнем случае не осуждаем.
0: Хорошие новости.
1: А вот Ольга Бузова оказалась певицей, которая получает больше всего комплиментов в соцсетях. Из мужчин таким артистом стал Григорий Лепс. Также в списке Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Нилетто, Полина Гагарина и другие красопеты нашей эстрады. Самыми распространенными похвалами стали «красивый», «прекрасный», «восхитительный». «Как ты без огонька?» «Крышесносный», «бриллиантовый», «трампопусечный» в конце концов. Можно же поинтереснее придумать, не? У меня все новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу, трос пропустили через блок и тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня, и первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую, привязал трос, решил подтянуть и отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его,

0: родился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Та ему отшибла все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум... На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И... Ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды. Грязь, грязь засохла, грязь замерзла.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: Вечная ценность Камызяки — это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
5: Встать, суд идет! А то опять ругаться будет, сами знаете.
6: Отдай! Отдай!
7: На!
8: Че как немощный ел?
9: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, а ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
5: Преступная халатность.
9: Вот, понял?
5: А что я сделал?
9: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами поморгать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
5: Я просто вашу машину не узнал.
9: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал.
10: Я протестую, вы заинтересованное лицо.
9: Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Че, так не видно, что ли?
11: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
9: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи-ка нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Хватит ржать уже в конце концов, молодежь. Я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
5: В «Пусть говорят», что ли?
9: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
5: Преступление, наказание.
9: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
5: Ой, я уже не помню.
9: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
5: Ну я же просила не рассказывать.
9: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься, хихикаешь. Знаешь, приговор, все, ты ж, Русик, засекай. Хоп, ла-лай-ла, засекай, нормально говорю.
11: Поехали.
9: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил, учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем на общественной опасности, деяния относительно категории преступления небольшой тяжести, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
11: 9:08. Усейн Болт.
9: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
5: Каких еще лягушек?
9: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
12: До свидания.
9: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Подожди!
1: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
2: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
1: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
0: «Шутки, песни плюс»
3: на Юмор ФМ.
1: Давай, Надежда, твоя песня.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
4: Ой-ой-ой!
2: Второй день рождения, да?
1: Побежали бомжи в разные стороны, что на ужин у них орлы или вороны.
0: Шутки, песни, плюс!
1: Нюша, давай!
4: Когда своих не станет, я буду ходить волосами других людей и с волосами их детей. Кошмар!
1: Надь, давай ты.
2: Просто подай на лужайке козу, козьим молоком на заре насладись. Вымя у козы точно где-то внизу. Ты в том, что не козел, а коза, убедись.
0: Шутки, песни, плюс
3: на Юмор ФМ.
1: Помню, ты с секретаршей ко мне нанялась. Наша дружба с тобою тогда родилась. До 6 в кабинете я честно тружусь. Ну а после 6 я с тобою дружусь. Это дружба, подруга твоя и моя. Принеси мне, подруга, еще кофея. Этот милый секрет от супруги-то я. Продолжается дружба твоя и моя.
2: Получается, он изменяет.
1: Ну, получается, да. В принципе, секрет у нас. Нюша, ты.
2: Никаких секретов, секретарши.
1: Да.
4: Редька, Редька, Редька, кусаю с краю, Петька, Петька, Петька, он друг Чапаю, песня, песня, песня, о чем не знаю, детка, детка, я просто угораю.
0: Шутки, песни, плюс!
1: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
2: Стас Ярушин плюс Нюша!
1: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
0: Шутки-песни плюс
3: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Говорят, если съесть шоколадку, настроение поднимется. Наглая ложь. Выпить все равно придется.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А гаишник мужика останавливает. Вот там, 4 километра отсюда, знак видели? Он говорит, да. Сынок мой нарисовал.
2: Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит и говорит, мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо, будешь толстеть, не надо. Он говорит, а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
3: Самолет забит под завязку. Уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет. Кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут. Такое хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит, прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит, ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа. Сейчас запросили камеру хранения. Я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
4: Главное правило женатого ферзя.
5: Смотреть можно, трогать нельзя.

0: Слышь! Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными, дорогой. Женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, ну, в какие ставишь ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство. Ну, значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, ну они, ну ко мне тянутся такие, неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые. Ну, перестань. Ну, выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная. Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спиду, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Он говорит, да, ну, конечно, я же не меркантильная, я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда тебе захочу. Да, конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений, и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, и кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан? В общем, я что, злой такой сегодня?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. В этом выпуске обсудим всевозможные способы снять стресс. Москвичи Павел и Тамара еще в январе решили уйти из шумной и токсичной столицы. Ребята пошли пешком во Владивосток. Договор у парочки такой. Идут и идут. Никакого транспорта, только прогулка. И так 9 500 километров до другого конца страны. Спустя 8 месяцев ребята наконец-то дотопали до Забайкалья. Ну а добраться до финиша они планируют в апреле. В общем, попутного ветра. В Сан-Франциско сотни человек собрались, чтобы поорать на океан. Таким образом, они решили выпустить накопившееся раздражение и стресс. Для начала участники размялись. Далее был конкурс на самый громкий крик. Ну а затем уже все дружно издали многоголосый гортанный ор. В программе также были последующие упражнения для восстановления голосовых связок и перекус с фруктами, чтобы восстановить выброшенную в океан энергию. У нас, конечно, океан не везде есть, поэтому можно просто выйти поорать в лес.
1: Хорошие новости!
0: В Китае для снятия стресса у школьников придумали съедобные домашки. Это снеки один в один, похожие на школьные тетрадки, но сделаны они из рисовой бумаги с разными вкусами. Курочка, морская капуста, зефир и так далее. Новинка очень полюбилась детям и подросткам. Это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от давления родителей и учителей. Да, хорошая идея. Надо что-то такое придумать для бухгалтеров. Съедобные отчеты, чтобы в конце квартала можно было раз и все слопать. Особенно если на пороге аудит. Хорошие новости, лучшее средство от стресса. Ловите очередную порцию уже через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль Авто», ООО «Урал Бест Инвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16. В Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла. В Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Ляшков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подери с соседом, а баклажаны оставь врагу.
2: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965

0: Борисовичем. 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что подождите, я сейчас тут. Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыл Эмерсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся, ничего не будет, а сближайся, будет то же самое. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Прости, прости, прости и отпусти.
1: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В одной узбекской семье так полюбили возвращать проценты с покупок, что назвали сына кэшбэк.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
3: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продаж. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
4: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
5: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
4: Вам поможет «Топотун». Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
3: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
4: А еще «Топотун» умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
2: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
4: И по-прежнему не знаете, зачем?
5: Да так, чисто приколоться.
2: Остались вопросы? Топайте на сайт топтоптопает.топотун.топ.
3: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь». В душе только мы с конем. «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города.
6: Первая национальная премия в области некачественных товаров и услуг. Фуфло России. Фуфло России.
7: У вас действительно плохой товар?
8: Кормите всякой дрянью?
7: Хамите клиентам?
6: Станьте соискателем премии «Фуфло России» в номинациях «Автохлам», «Отрава», «Кто это сшил?», «Кинокака», «ЖК Хрен» и многих других.
9: Фуфло России.
6: Публичная порка лауреатов премии состоится в научном центре Сколково.
9: Фуфло России.
6: Впишите свое имя в историю. Подайте заявку на сайте fuflo.rf.
0: На Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ.

0: Сегодня снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась. Чё, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа, «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать, «Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу увести. Кого конкретно?» Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин, каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской игом ищу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит, печать ставить будем? Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да, блин, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте. Я говорю, ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это открывает вот так мой паспорт и говорит, а куда? Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромные печати, типа прибыл-убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж, да и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю, ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу дети, сука, печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну типа, он настолько спокойный. Сейчас объясняю ситуацию. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю, а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю, любимый, я пошла домой. Он говорит, окей. Все, и я такая, только уходить думаю, ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит, хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть с***и, подпишу с***и. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: FM. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Таких только артистов не интервьюировала Кинопанорама за этот период. И очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот, я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невидного на Кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадр Никадрович Нетронутый. Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что Закадр Никадрович практически не снялся на всех студиях нашей страны.
2: И что? На всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме.
1: Так.
2: Ленфильме.
1: Так.
2: И студии Горького.
1: Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись...
2: В 8 картинах.
1: То в этом году он уже не снялся.
2: 16.
1: Так что рост какой-то на лицо.
2: Ну да, да.
1: Вот. А вот такая проблема вечная, это, так сказать, вопрос музыки в кино.
2: Музыка. Я, вы знаете, я считаю, что вот, физическая форма актера,
1: я как думаю, он выглядит, фильмы, которые давно
2: это главное
1: с экрана сошли.
2: Потому что, допустим,
1: а музыка актер, жива.
2: Он полный,
1: музыка
2: он каким-то
1: жива.
2: Образом худеет. Меня не волнует, как он худеет.
1: Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы где они? Музыка
2: если
1: в
2: народ. Если он скачет сам на коне.
1: Симфонист.
2: Как бы его ни занимали, или бы на него парень сам.
1: Если это привязано к сюжету. Если это по-настоящему. Ну, а как все-таки какие основные принципы вашего актерского и человеческого существования?
2: Я вам скажу, так сказать, девиз.
1: Да.
2: Не изменять самому себе.
1: Правильно, девиз. Хорошая мысль.
2: Вот вы знаете, я стабильно.
1: Да?
2: Так, умышленно. Да. 20 лет не снимаюсь в кино.
1: Прекрасно.
2: И вот результат. Я на юбилейной Кинопанораме.
1: А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закадр Никадрович получил специальный приз.
2: Да?
1: Да. Вы еще не знаете? Вот для вас.
2: Приятно узнать вообще.
1: За лучшую несыгранную мужскую роль года. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю им этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста.
2: Ну, это чудный трофей.
1: Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний.
2: Благодарю.
1: Осторожнее разбейте.
2: Да,
1: тихо,
2: благодарю.
1: Тихо, тихо. Спасибо благодарю вам
2: вас.
1: Большое. До новых
2: спасибо.
1: Встреч.
2: До новых встреч.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: В этой непростой ситуации Зейдор смело пошел в борьбу и отвоевал мяч, но против него нарушили правила. А тут, смотрите, на нем еще кто-то и посидел. Смертин переодевается, но так медленно, как будто вся жизнь впереди. И мы видим, как Бериша оседлал капитана Ростова Глебова. Ну понятно, надо же как-то пробиваться в основной состав. Что? Почему только двое? Два человека в стенке для Михайловича – это ничто. Хотя нет, все-таки он попал в стенку. Вы знаете, вратарь Кёпке очень напоминает Яшина. Но в отличие от Кёпке, Яшин обычно играл в кепке. Ну, знаете, 1 апреля. Да, для кого-то это день дурака, а для бесчастных – день рождения. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Дивный новый мир в хороших новостях. В Японии число 100-летних жителей впервые превысило 100 тысяч человек. Вот оно, японское долголетие. Почти 90% граждан, которые старше века, это женщины. Вести статистику долгожителей в стране восходящего солнца начали в 1963 году. И тогда 100-летников было всего 153 человека. С тех пор количество долгожителей выросло в 650 раз. Старейшим человеком страны считается Фуи Кисимото из Киото. Это женщина, и ей скоро 115 лет. В Сингапуре гражданам начали платить за чтение книг вместо думскроллинга в гаджетах. Власти надеются, что это поможет улучшить критическое мышление и воображение в мире, где, цитата, «стимулов в избытке». Читать, правда, придется на специальном сайте. За сеанс продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. Ну а для оплаты в размере $1 нужно набрать 1000 монет. В день можно пройти только один сеанс чтения. В общем, пока заработаешь $1, книга-то и закончится.
0: Хорошие новости.
1: Россиянам пообещали, что уже скоро в их домах могут появиться гуманоидные роботы. Это должно случиться в ближайшие 5 лет. Два таких андроида, Гарик и Платон, сейчас работают на выставке промышленно-энергетического форума, где в их функции входит развлекать гостей и рассказывать, где тут и что. Производители говорят, что Гарики и Платоны не заполонили всю Россию только потому, что вопросы полноценной безопасности пока не обеспечены. Как только все сделают, в каждой семье будет такой агрегат. Главное, чтобы и не случилось как с отечественными автомобилями и самолетами. Все обещают, обещают. И где? Хорошие новости приходят постоянно, а Юля Деточкина скоро расскажет вам очередную порцию. Это, кстати, я. Далеко не уходите.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-западный ветер. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме – плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 18 тепла. В Сатке, Златоусте и Челябинске – плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в субботу в Сатке и Златоусте плюс 16, в Троицке, Миассе и Магнитогорске до 20 тепла, в Карталах, Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Если вы потерялись в лесу, то просто оденьте шапку. Сразу прибегут неравнодушные люди и скажут, что правильно надеть шапку, а не одеть.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. «Послушайте», — сказал вдруг великий комбинатор, — «как вас звали в детстве?»
3: «Зачем это вам?»
2: «Да так, не знаю, как вас называть. Воробьяниным звать вас надоело, Ипполит Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали?»
3: «Ипа».
2: «Киса», — ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
3: «А, как он гениально! Так вот что, киса, постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Ой, одним словом, заседание продолжается.
2: Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба. Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
3: «Все-таки, — сказал он, — очень дорого, 16-й ряд, 3 рубля.
2: Как я не люблю, — заметил Остап, — этих мещан, провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?»
3: «А куда же? Ведь без билета не пустят.
2: Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть 2 окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора». И действительно, перед окошечком кассы стояло человек 5 скромно одетых людей. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то членов ассоциации те и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета мастерской циркового эксперимента и какого-то Фортинбраса при Умслопогасе. Человек 8 стояли с записками от Эспера Эклеровича. Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича «Мне только справку! Вы же видите, что я даже калош не снял!» пробился к окошечку и заглянул внутрь. Администратор трудился, как грузчик. Светлый бриллиантовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок. «Скорее!» — крикнул он Остапу. «Вашу бумажку!»
4: «2 места», — сказал Остап очень тихо, — «в партере».
2: «Кому?»
4: «Мне».

0: продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза. Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Минилаевич вспомнил эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
2: Можно?
3: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
2: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что так вот.
3: Батюшки.
2: Что?
3: И что ты отдал за это умение? Жену?
2: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
3: Кто?
2: Узбахи. Я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
3: Ага.
2: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
3: Подождите.
2: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
3: Я поняла.
2: А есть узбахи.
3: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
2: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом бы психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
3: Что ты несешь вообще, а?
2: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
3: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
2: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
3: Трехкомнатное?
2: Да.
3: В центре?
2: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
3: Нет.
2: Нет. Будем судиться.
3: Ой, давайте.
2: Будем судиться.
3: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
2: Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что, я буду жаловаться вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд. И там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
3: Ну да. И чё?
2: Как чё? Всё? И всё? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
3: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
2: Ну, пожалуйста.
3: Нет.
2: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенской.
3: Не надо мне ничего не буду.
2: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем узбахии. Вы войдете в историю узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
3: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
2: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, я вас очень прошу.
3: Ладно, это, конечно... Не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
2: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
3: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Чем старше человек, тем больше ему лет. Как говорят у нас, у вас так не говорят. Кесарю кесарева, слесарю слесарева. Купил фитнес-браслет и теперь точно знаю. До ближайшего алкомаркета 236 шагов. Лучше упасть один раз, чем 10 раз. Почему, когда младенец сосет бутылочку, он молодец? А когда я сосу бутылочку, то сразу алкоголик.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев позорного бегства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Сын Паша час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил. А вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру. Дедушка, а что такое с котом удилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами «люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
0: Угарный папа.
1: Вероника 4 года. Подходит к бабушке. «Бабушка, дай мне конфетку». «Подожди, я у мамы спрошу». Вероника с тяжелым вздохом. «Не спрашивай, мама не разрешит». Сын Матвей 5 лет спрашивает папу. «Папа, меня мама родила?» Папа отвечает. «Да». «А Сашу мама родила?» Папа. «Да». «И Кристину мама родила?» Папа снова. «Да». «А тебя тоже мама родила?» Папа в ответ. «Нет, меня моя мама родила». Матвей подумал и спрашивает. «А почему ты тогда с нами живешь?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Ярко звезды светят.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Если вам кажется, что ваша собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Донецкий кряж. Донецк.
3: Сейчас снимают много кулинарных телешоу для женщин. Мы вам представляем первое кулинарное телешоу для мужиков.
4: О, сейчас опять будет, да? Вкусненько.
3: Добрый день, дорогие друзья. И сегодня мы будем разогревать. В общем, берем все, что у нас есть в холодильнике. Гречу, рисочек. Вот этот маленький кусочек сыра, который желтее сверху, чем снизу. Ну, назовем его пармезан. Туда его. Овощной салатик. И ссыпаем это все в сковородочку.
5: Так это ж все несъедобно.
3: Разбиваем туда яичко. Перемешиваем. Готовим, кушаем и чуть-чуть оставляем. Якобы для нее. Но на самом деле, чтобы потом не мыть сковородку.
0: Команда «Пиплы» Благовещенск.
6: Время в полете Благовещенск-Москва занимает плюс-минус до хрена. И еще столько же.
7: С вами говорит командир корабля. Время в пути 9 часов. В полете вам будут предложены напитки, горячее, турнир по шахматам, кружок плакатного пера. В середине полета мы проведем веселые старты. Воспользуйтесь туалетами заранее, чтобы не занимать проход. Переводить на английский не буду, ведь в хвостовой части самолета репетитор по расписанию. Напомню, что сразу после посадки просьба не вставать со своих мест, будет общее фото. Важная информация. Через два дня после прилета у нас состоится вечер встречи выпускников рейса Ю-6-23-32. Ну и по традиции мы продали билетов больше, чем мест, поэтому прежде чем мы взлетим, вы знаете, что делать. И...

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Занимательное растениеводство в этом выпуске. В Европе измельчает картошка фри, а обычный картофель вообще может стать дефицитом. Дело в том, что прошедшее лето оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Жара погубила почти 7 миллионов тонн урожая. Цены на картофель резко выросли почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. А то, что удалось спасти, очень мелкая история, так что европейский картофель фри будет совсем коротенький. Белорусы, ваш выход. Ура, товарищи! В Краснодарском крае аграрии собрали первый урожай бананов. Раньше Краснодар ассоциировался в основном с пшеницей, клубникой, помидорами. А теперь мы с вами будем есть краснодарские бананы. И они должны быть вкуснее заморских, потому что срывать их будут спелыми, а не зелеными, как в далеком Эквадоре. Эх, заживем!
1: Хорошие новости!
0: Ну и немного про другое, но все равно про аграрное. Режиссер Никита Михалков пишет сценарий нового фильма. Название для картины уже придумано – «Русский овощ». О чем она, Никита Сергеевич, пока не рассказал, но лично я думаю, что, скорее всего, про обычного сотрудника любого российского офиса. Последняя игровая работа Михалкова вышла в далеком 2014 году. Ей стала драма «Солнечный удар», и она даже выдвигалась на «Оскар». Может быть, русскому овощу больше повезет? Ждем хороших новостей. С очередной порцией я, Юлия Деточкина, вернусь уже скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знакомый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит: вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет? В другой город штраф. Говорит: давайте на месте бабки дам. Тот говорит: мы не русские. Обидел нашего. Наш думает: ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. Она же говорит: слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит: за сколько? За $100 куплю. Он говорит: за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит: а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит: покупай. Говорит: нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Но, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю об этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот эта наблюдающая,

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: 6 часов утра. Мой организм практически весь не хочет вставать на работу. А та часть организма, которая встает, думает, ну вообще не о работе.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Степ и Ко». Город Новосибирск.
4: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
5: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
6: Анфиса.
5: Бац! Чау! Держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах! Нежданчик. А?
6: Ну... Знаете, меня смущает греча.
5: Подожди, парень. Ты мне понравился. Специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар – это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
6: И я ее спасаю.
5: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину, кровь, кетчуп 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
6: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: очень веселые песни. Шутки песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки песни.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивей не стало.
3: А правда действительно по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
3: Наш, девочки, поддержим Стаса Ерошина, аплодисменты. Вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
4: На Юмор ФМ.
3: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля! Комарова!
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
3: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
3: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
4: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
3: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает. Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И вслух говорит: вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит: имею право, у меня выходной. У Рабиновича не было детей, а у Каца, который жил этажом выше, каждый год приплод. Но Рабинович обратился к Кацу за советом: как у вас это получается? У меня никого у вас каждый год, хлопчик или девочка. Хорошо, я дам вам совет. Вам понадобится только две вещи: кусок мыла и швабра. А зачем? Берете кусок мыла и хорошенько умоете свою жену в ванной. А швабра зачем? Потом берете швабру, стучите в потолок, и я приду и все устрою.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: «Сатья отвечает».
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
2: А вы прямо выходите в шубе и ты говоришь: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выводишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал. А теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: студии Юлия Деточкина. В этом выпуске «Технологии и жизнь». Москвичи заметили голубя, который катался верхом на роботе-доставщике. Но как бы мы привыкли, что голуби практически перестали пользоваться крыльями, научились переходить дорогу по пешеходному переходу и едят суши. Такое видео тоже недавно было. Но чтобы кататься на роботах, это, конечно, полный 21 век. На кадрах видео можно полюбоваться, как робокурьер спешит по своим делам, а пернатая красуется на его крыше. Не верите? Заходите в наш канал Юмор ФМ в Максе прямо сейчас. Там уже для вас подборка видео с наглыми птичками. В Екатеринбурге на фестивале молодежи к одному из стендов выстроилась большая очередь. Там установили симулятор родов. Любой желающий садится в кресло, подключается к аппарату и тут же испытывает ощущения, которые имитируют родовые схватки. Конечно, больше всего желающих оказалось среди парней, ну а девушки потребовали поставить такой аттракцион в каждом городе, чтобы любой россиянин мог прочувствовать, как это – детей рожать.
1: Хорошие новости.
0: А еще в Челябинске микробиологи изобрели суперполезный йогурт, в составе которого в 10 раз больше полезных бактерий, чем в обычных. А активность антиоксидантов повышена до 84%. Все потому, что в этом йогурте над пользой напитка работают особые дрожжи, плюс добавки в виде куркумина и эргостерина. Такой продукт невероятно укрепляет иммунитет. Будьте здоровы и слушайте хорошие новости. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Карталах Южноуральский и Озерский плюс 17, в Магнитогорске, Троицке, Миасе и Кыштыме до 19 тепла, в Снежинске, Садке, Златоусте и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый северо-западный ветер, ночью 3-8 выше 0, днем воскресенья в Садке, Златоусте и Озерске плюс 17, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 21 тепла, в Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техническом контроле и не мог допустить брака.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пацаны, первый раз читаю, извините, пожалуйста. Тут, конечно, вот на то, чтобы написать, уходит мало времени, но чтобы исполнить, вот это я привык. Пилот пробежал по самолету и скрылся в хвосте. Потом выскочил, граждане, отвертка есть? А ключ 14-16? Нет, пассажиры называются сволочи. Бросился обратно, из кабины выскочили двое с ведрами. Без паники, побежали за ним. Стюардесса с криком «Нет, ты этого не сделаешь!» заперлась в туалете. За ней вышел солидный мужчина. Граждане, пассажиры, я командир корабля. Не волнуйтесь, все в порядке. У меня простой вопрос. Кто-нибудь может посадить самолет? А попробовать нет желающих? А стюардесса кто-нибудь работал? Странные у нас сегодня пассажиры. Ладно, извините, не волнуйтесь. А вот это, может, какой-нибудь компас есть? Девочка, плакать не надо, а поискать стоит. Тоже нет. Да что это с вами сегодня? Что я не попрошу? А карта вот этого маршрута? Ну хотя бы автомобильных дорог. И дорогу наизусть никто не знает. Что ж вы приперлись, извините? Его сзади затягивают в кабину. Да нет, я просто выразил удивление. Как они такие неподготовленные? Это все ж полет. Что ж, пришел, сел и полетел. А как, куда, надо ж как-то понимать. Высунулся командир. А простая веревка белевая у кого-нибудь есть? Галстук не подойдет, веревка нужна. Это ж длина не та, надо ж соображать. Что за пассажиры? Как можно такими безалаберными? Ладно, вы веревку ищите. Зоя, иди поговори с ними. Вышла расстроенная стюардесса, заметила пассажиров. А вы все куда летите? В Новосибирск. Все туда. Это еще часа три лететь. Кто-то хочет чаю? Только один кто-то. Из хвоста вылетел второй пилот. Клейкую ленту дайте. Кусок железа, что-нибудь тяжелое. Оттуда неслись удары. Крики на меня давай, еще бей сюда. В салоне потух свет, снова выскочил пилот. Пассажиры, свечи нет? Лампада, фонарь, хотя бы керосиновый. Спичка, зубочистка, давай зубочистку. Что у тебя руки дрожат? Пассажир называется. Ты вообще к полету не готов. Иди на место, сосредоточься. Все, сейчас будем садиться. Только без паники, в кабине все слышно. Полная тишина. Хоть бы один прибор, а? Черт. Дайте мне обыкновенную сапожную щетку. Заколку для волос. Скрепка, давай. Ой, чудо, как раз подошла. Все, тишина, будем садиться. Будем использовать третий закон Ньютона. Первые два с**ки не сработали, ты понимаешь? Так, тишина. Не кричать мне сейчас. Так, давай, сейчас все вместе. Я это беру на себя. Все мне помогают. Это на себя. Тянем это от себя. Так, есть, так хорошо. Душу мать три креста. Земля сели. Все, поздравляю. Сейчас глянем, что за город. Пассажиры, Воронеж. Пилот, ну хотя бы. Полет, богомать, окончен. Экипаж, бля. Благодарит вас за то, что вы выбрали нашу компанию.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Попков шутит на Юмор ФМ.
1: От учителя астрономии Вася узнал, что Земля вертится. А вот на чем именно она вертится, Вася узнал от учителя труда.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Парма». Город Пермь.
4: Александр Твардовский. Поэма «Василий Тёр».
5: Василий Терминатор.
4: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.
6: Возле бара на хайвее обступил народ гурьбой.
4: Нержавейка? Нержавейка, отвечает наш герой.
6: А потом легко, небрежно и негромко так сказал:
4: мне нужна твоя одежда. Эх, парень дал, а кто б не дал.
6: Вдруг из темноты квартала ропот жидкого металла.
4: Пули градом, все, конец. Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
6: Он хоть и с подбитым глазом
4: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
6: Вот зараза!
4: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
6: Дайте вас перевяжу!
4: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу. И поднялся терминатор! И бабах! Бубут! Пиу-пиу-пиу-пиу!
6: Ту-ду-ту-ду!
4: Бубух! Все, капут! А город подумал. Ученья идут.
6: Вся Америка гадает, чем героя наградить.
4: Может, на курорт отправить?
6: Или орден приварить?
4: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back. Спи спокойно, Сара Коннор.
6: Сохрани твой мирный сон.
4: Терминатор, скромный робот.
2: С человеческим лицом.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали!
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну. Поддержать с супругой разговор было б мне, друзья, гораздо проще. Только вот беда с недавних пор, в нашем доме поселилась теща. Вот поет супруга соловьем, теща вторит тощим попугаем. И когда они трещат вдвоем, их язык вообще не понимаем. Как понять своей супруге мать? Как сказать доходчиво и строго? Всем бы, мать, немного помолчать. Помолчите, мать, совсем немного. Надя, твоя песня.
3: Это моя любимая вновь, да. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И это все, чему учил меня отчим.
2: Шутки, песни,
4: плюс! Хабиб, твоя песня.
5: Я сейчас свою прочитал и уже посмеялся там внутри.
4: А, не, да, да, Дзет нам сказал, вдруг мы не посмеемся, и что будет?
1: Давайте не будем смеяться, пожалуйста.
5: Вы не сможете. Сейчас все будет. И огонь не вода, кто-то в бане ливанул на провода.
0: Надя, твоя песня, стой, пожалуйста.
1: Пароли, пароли, пароли. Пароли, пароли, пароли. Ремнем хворостиной пароли. Три раза в неделю по попе пароли. Пароли задела меня с помощью ремня.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: Где у вас берут доски? Дайте мне одну штуку. Выйду я на склон плоский, чтобы побороть скуку. Мне инструктор не нужен, научусь и так, поверьте. Чем я остальных хуже, разберусь без вас, черти. Упал на морду со сноуборда и уже две недели лечусь. Морда просит рекорда, я когда-нибудь с горки скачусь. Скажем прямо и гордо, обязательно с горки скачусь.
4: Хабиб, твоя песня, последняя.
5: Ах ты, деточка моя, титаническая, скушай что-нибудь уже диетическое.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
5: Спасибо, друзья. Я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и...

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Еврей нашел кошелек, но там не хватало. Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит, я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такой есть? Он говорит, есть секрет, с тещей я сплю, но прикинь, тут машина. Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел, естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит, Семен, так дела не пойдут, ты перенес сложнейшую операцию на сердце, поэтому я не могу рисковать, не дай бог тебе еще опять хватанет, что-то не доделали, там тебе ты еще слабенький, так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня, тогда я буду спокойный, тогда можем заниматься любовью. Он приходит к врачу, говорит, Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоровый, могу заниматься любовью сколько угодно, дайте мне справку для жены. Он говорит, да нет проблем, пишет, я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то. Жене, как зовут жену? Да ладно, жену, напишите просто по месту требования.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.
2: Юмор-ФМ. У твоей маски

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один – я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
1: как
2: еще что-то. Но это его проблема.
1: Мы же 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у
3: все-таки...
2: этого мужчины, да. Есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет... Она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
3: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Ну вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Широка страна моя родная. И об этом в хороших новостях. 2GIS создал интерактивную карту рекордов России. Например, на ней можно узнать, где самая длинная улица. Я уже посмотрела, она в Волгограде называется вторая продольная магистраль. Длина ее 50 километров. Вот это да! Еще можно найти самый большой пляж, самый интересный парк и самое фотографируемое здание в стране. А как вам, например, самое длинное название улицы? В городе Видное есть бульвар имени народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. 53 буквы. Это вам не курлы-мурлы. И интересно, а как насчет улицы с названием курлы-мурлы? Тем временем продолжает расширяться список самых красивых деревень и городков в России. Кто не знает, есть целая ассоциация, при помощи которой можно попасть в этот список. Конечно, там такие городки, как Суздаль и Изборск, и недавно в списке оказалась Шушенская, которую раньше мы ассоциировали исключительно с Ильичом. В Бурятии в список самых красивых попали сразу 10 населенных пунктов. Села Сува и Сорок, а также Хойотогол, Ерикта и Посольск. Выдрино и Баракхан получили статус кандидатов на попадание в список. Но включите же Выдрино. Даже звучит красиво. Выдрино.
1: Хорошие новости.
0: Аналитики одного из операторов цифрового вещания выяснили, какие города нашей страны можно назвать самыми добрососедскими. Это Калининград, Уфа и Рязань. В Калининграде 92% горожан знают соседей по имени. В Уфе каждый пятый общается с ними ежедневно. Почти половина опрошенных готовы оставить соседям ключи и попросить присмотреть за квартирой. А еще стало известно, что люди ценят в тех, кто, согласно поговорке, ближе дальнего родственника. Это тишина, умение ответить на приветствие, соблюдение чистоты и готовность помочь. А вы знаете, как зовут ваших соседей? Меня зовут Юля Деточкина. К этому часу все новости, но я еще вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Детская мечта Василия сбылась. Он заасфальтировал все 6 соток на родительском огороде.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Вот внимание, это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть. Возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали. Провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре, вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали, он крикнул «Ложись!». Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

капитан. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

моря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: «Привет, я здесь уже».

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дружище, помни, твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Нет.
4: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
3: Ну, говорю же, не читал.
4: Да вы что? Это же просто хит.
5: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
3: Вот это интрига! Как же называется книга?
5: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
6: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
7: И где ты нашла этого Эраста?
6: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
8: Мымра!
9: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
10: Учли все плюсы и минусы.
9: И создали Мымру.
11: Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
6: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
7: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
8: Мымра!
9: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
6: Мымра. Приют для одиноких сердец.
9: Приложение доступно для Android, iOS, кнопочных и дисковых телефонов. Сайт всемымры.тут.
12: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
9: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
13: Oh my.
9: А если кто протянет руку за вашими печеньками?
14: Ах, больно-то как! Ёшкин кот!
9: «Печенек». Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
12: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
9: «Печенек» и «Половец». На страже вашего чаепития.
12: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.
0: На Юмор-ФМ.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы, вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это, ой, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Ну, а я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодильем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодильем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда. Меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать. Еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно неправ. Казалось бы, ну не читай эту чушь, которую он пишет. Но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунут. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, у меня все.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Огромный провинциальный город ждет приезда гипнотизера. Все заворожены ожиданием. И вот в номере гостиницы, где должен был поселиться приезжий гипнотизер, по ошибке администрации гостиницы, поселяется приезжий писатель, и весь город принимает его за гипнотизера. Представьте, что вот здесь номер гостиницы, и я этот писатель, и к нему неожиданно приходит лифтер данного отеля. Друзья, сумасшедший дом! 3 дня я в этом городе, у меня такое ощущение, что здесь меня за кого-то принимают. Не знаю, за кого. Но оглядывается на улице, перешептывается, пальцами показывает, хихикует. Я чувствую каким-то Хлестаковым, не могу понять подоплеки. Но ощущение, что я – это не я. О, вот этого мне не хватало, да. Ой, боже мой. Ну, сдвиньтесь куда-нибудь. Ой-ой-ой.
2: Здравствуйте.
1: Я вас приветствую, да. Здравствуйте, я поздоровался. Ой, боже мой, это надолгая история, по-моему.
2: Не маетесь?
1: Да, я сейчас собирался заниматься как раз. Занимаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Влип по-настоящему.
2: И каюсь я.
1: Кто бы мог подумать? Заикаетесь, я понял. Ой, боже мой, боже мой. Да.
2: Гип.
1: Какой загиб?
2: Гипнотизироваться надо от
1: икания.
2: Да.
1: Я попробую вам помочь, но прошу, чтобы этот сеанс, вы меня понимаете, остался между нами. Никому ни слова.
2: Ха-ха-ха.
1: Что?
2: Хина.
1: Какая хина?
2: Ха-ха-хина.
1: Ну, при чем?
2: Ха-ха-хина.
1: Сдвиньтесь.
2: Когнито.
1: Хина когнито. Инкогнито, что ли? Милый, что вы такие слова себе сложные выбираете? Вам только-только мама выговаривать.
2: Мне.
1: Понятно.
2: И по-по-по.
1: И папы, папы тоже нету.
2: Се-си.
1: Сирота.
2: Се-си.
1: Сирота. Сирота. Ну. Сирота. Сирота.
2: Сестренка есть.
1: Стоп. Лечимся. Внимательно. Совет очень простой. Если вдруг захотите что-нибудь сказать, не говорите, а пойте. Вместо того, чтобы говорить, пойте. Это понятно? Не папа, папа, уже пробуйте.
2: Понятно.
1: Ну? Вот.
2: Идите
1: с Богом, идите и пойте.
2: Уж я понял вас вполне. Есть вопрос к тому же. Уж стихом или прозой петь уж мне. Вот и все же уж бздум.
1: Мягко, надо очень мягко и лирично. Как вам угодно, это все равно.
2: А где музыку найти, чтобы было всем приятно?
1: Пойте на любой мотив, понятно вам?
2: Понятно!
1: Бздун. Идите и пойте.
2: На-на-на-га.
1: Не нога, нога, пойте.
2: Надо бы лифт вот починить у нас.
1: Хорошо.
2: А пой, а песню пой. А если нельзя, то как раз сейчас поставить совсем другой.
1: Так.
2: А то ведь пешком.
1: Боже мой.
2: На восьмой этаж. А пой, а песню пой.
1: Нельзя ли побыстрее лифт? Лифтер, дорогой.
2: Попался мотив такой.
1: Но...
2: Я люблю вас.
1: Вот этого не хватало мне.
2: Я прошу
1: руку
2: вас.
1: Руку в нем. Пошел ты.
2: Пошел я.
1: И больше не входи, ведь это прямое наказание. Давай.
2: Спасибо вам, профессор. Не будет больше стрессов.
1: Иди, пойду и буду петь до заиканья.
2: Пойду.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: представляет.
1: Опасный момент!
0: Гол!
1: Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Большая радость пришла на челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому, в сущности, скучному виду спорта. Какой удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. В этом выпуске люди, которые нашли, как выделиться из толпы. Подросток из Нижегородской области вырастил самый большой кочан капусты в стране. Контрольное взвешивание провели на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве. Вес кочана составил 22,5 килограмма. Причем на выставке гигантов такая капустища оказалась впервые. В этом году мало таких овощей привезли. Погода не очень, овощи стрессуют, говорят специалисты. Но есть надежда, что следующий год будет урожайнее. Представляете, как тяжело. Даже овощи стрессуют. Еще один подросток, 13-летний Чэнь Джэнь из Китая, собрал кубик Рубика одной рукой за 6 с небольшим секунд и установил рекорд скорости. У паренька было 5 попыток. Чэнь впервые взялся за кубик в 9 лет и с тех пор настолько увлекся скоростным собиранием кубика, что успел побывать на 40 соревнованиях и около 30 раз становился победителем на них. Ну вот, а еще говорят, что дети только смартфонами интересуются. Неправда это.
1: Хорошие новости.
0: В Румынии установили рекорд Гиннесса, построив стол длиной в несколько километров. Назвали акцию «Стол объединения». Протяженность бесконечной столешницы 5 километров и еще 55 метров. Но и это еще не все. Стол украсили цветами и закусками, за ним собралось 20 тысяч человек. В итоге удалось не только попасть в книгу Гиннесса, но и собрать деньги на строительство больницы. Очень круто. Кстати, предыдущий рекорд с самым длинным столом тоже был поставлен в Румынии. Но любят тут люди хорошо посидеть. А мне сидеть некогда. Я, Юля Деточкина, отправляюсь за хорошими новостями.
1: Юмор FM. Всегда хороший.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем.
2: В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался».
1: «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнате.

0: «Странные», — заметил Паша Емельевич.
1: «Ты кому продал стул?»
0: — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
2: «Перекупщику», — ответил он.
1: «Адрес?
2: Я его в первый раз в жизни видел».
0: «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет». «Но пшел к чертовой матери!» Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить.
1: «Ну ты, жертва аборта!» — высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?»
0: Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами.
1: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится».
0: В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
1: «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей».
0: Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня в жизни никогда не было конфетно-букетного периода. Все отношения почему-то начинались с ликёроводочного.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Мама, чё за матч сегодня будет, а вообще просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развёлся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
3: Не, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да, не звонила ни в коем случае. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, вес там, все вещи. А сегодня матч.
2: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был, а? Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
4: А, не, я не видел.
2: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
4: Нет, пацаны, смотрите, я вчера не смотрел футбол, так, потому что я вообще не смотрю футбол. Я никогда в жизни не смотрел футбол, и вчера, как и всегда, я его тоже не смотрел, окей?
2: Подожди. Тебя какой-то футболист бросил, да? И ты просто, ну, не помнишь, кто именно, и поэтому решил вообще весь футбол не смотреть, да?
3: Обозлился, типа.
2: Не, я тебя с одной стороны понимаю, да, но с другой стороны я-то продолжаю смотреть футбол. Я продолжаю смотреть футбол. Да.
4: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
3: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
4: А как
3: да.
4: еще с вами
3: несколько миллиардов человек не смотрят.
4: Да.
3: Но пока живы они были, они ж смотрели. Да. Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
4: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
3: Ладно, давай официанта спросим,
2: давай.
3: Он рассудит.
2: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
5: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол?
2: Слушай,
5: смотрите, давай. Я официант. Так. Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати, засыпаю. Прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как я живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье, первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
2: Понял, а? Все!
4: Подожди, вы серьезно?
5: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
2: Давай.
5: До свидания.
4: Че, парни, как настроение? Я же говорил, есть такие люди.
3: Ну ладно, Дэн, чё, реально, походу, есть такие люди, Санёк прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
4: Мне это не нравится.
3: Ну, давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
2: Что тебе нравится?
4: Мне Марвел нравится.
3: Что?
4: Марвел. Ну, понял, Марвел.
3: Да, и куда мы пойдем?
4: Пойдемте на Комик-Кон.
3: На Комик-Кон, да.
4: Там круто, реально.
3: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Эдику 5 лет. Утро мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
0: Угарный папа.
1: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», — отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Матросы прислали в «Что, где, когда» пустой конверт. Потому что у матросов нет вопросов.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
3: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
4: Добрый день. Бургер заказывали?
5: Да.
4: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ. Омск.
6: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
7: Карусель, карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
8: Ничего я включать не буду.
7: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
9: Два дебила, ненавижу.
7: Реально, идиот.
6: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
7: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
9: А ко мне не приезжает.
7: Няга, блин.
6: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
7: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
6: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
7: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
6: Трансформер.
7: Майдадыр.
6: Трансформер, это живая машина.
7: Слабо. Живой умывальник.
6: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
7: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
1: Суперпроект ТНТ. Это Лига Гар.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и искусственный интеллект борются в этом выпуске. Стало известно, что все переписки в чат GPT читают другие люди. Ну, то есть вы спрашиваете у нейросети: «У меня на носу прыщ, что же делать?» И вот это вот все читает специальный товарищ, которого нанимает компания OpenAI. Якобы сотни редакторов людей нужны для корректировки ответов чат-бота. Хитрые люди просят нейросеть никому не показывать их диалог, но сами понимаете. При этом сами нейросети придумали собственный язык для общения между собой. Они разговаривают на сюрреалистичном диалекте, в котором смешаны поэтический язык и технический жаргон. Когда нейросети общаются между собой, недопонимания не возникают, а вот людям приходится подолгу корпеть, чтобы выяснить, что же имелось в виду. И еще раз вспоминаем все серии «Терминатора».
1: Хорошие новости!
0: Причем не только мы, но и те, кто непосредственно занимается разработкой искусственного интеллекта. Многие технические гении, включая Билла Гейтса, призывают притормозить развитие нейросетей, потому что непонятно, куда это может нас привести. И только Дональд Трамп ничего не боится. Он отметил, что люди, говорящие об опасности ИИ, вредны. Мол, недавно они нас пугали глобальным потеплением, а теперь вот этим. «Вообще не надо ничего бояться, если у вас есть умный президент», — заявил Трамп, намекая на себя. И верно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хорошие новости придут уже скоро. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: А помните в фильме «Гостья из будущего»? Космические пираты предлагали мальчику за мелофон автомобиль «Жигули». Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Есть такие истории, которые действительно только у нас могут произойти. Мы путешествовали по Сибири. Город Омск, все знаете. Неподалеку от Омска, ну что значит неподалеку, 100 с лишним километров, есть поселок, то ли Большереченское село, то ли Большеречье. В этом поселке зоопарк. Это единственный случай в мире. Деревенский зоопарк. Ну, представляете, Сибирь, а там бегемоты, жирафы. Ну, потрясающе. И вот там жил бегемот один. Его звали Бегемоша, кормили капустой. Бегемоту так капуста нравилась. Он в Африке такой не ел капусты никогда. Его с рук кормили капустой. Случился кризис, и капусты не стало. Бегемот заскучал по родине. Неподалеку речка. Он почему-то подумал, что в Африку речка ведет. Сбежал и поплыл на родину, как он думал. Плыл, плыл, плыл, плыл. На следующий день чувствует, потянуло капустой откуда. Без комплексов. Вышел на берег. Поле капусты. Бегемоша пошел в поле и стал чавкать с удовольствием капусту. Вот. Это было поле местного прокурора. Прокурор утром вышел, пошел в места не столь отдаленные.
2: А, хорошо.
1: И слышит, там чавкает кто-то. Причем смачно, повернулся. Бегемот жрет капусту. И вроде не пил вчера, но... Причем без санкции жрет просто. Негодяй. Прокурор так перепугался, говорят, так заорал, а бегемот думал, он его зовет. Сейчас с рук кормить будет. Побежал на прокурора. Прокурор запрыгнул в раз на туалет. Бегемот подбежал и открыл пасть. Вот так вот, мол, корми меня. 2 часа сидит прокурор на крыше, и бегемот стоит с пастью, ждет капусты. Представляете, что с ментами было, когда они приехали это увидеть? Письмо! Я пил на работе кофе. Ну и пей на здоровье. Началом драматургии это не будет нигде, кроме как в России. В кружку упала божья коровка. О, тоже. Это не завязка для Голландии, для Франции. Только для славян. Другой вынет божью коровку и все, да? Не. Я сжалился над скотинкой. Это трогательно. Решил ее спасти. Че спасать? Возьми. Решил помыть, высушить и отпустить. То есть конкретно делать нечего на работе, парня. Пошел в туалет с коровкой. Я угораю от этих... Стою в туалете, опустил коровку под кран. Я мою коровку. Вдруг из кабинки вышел шеф. Спрашивает, долго смотрел, зависнув конкретно. Потом говорит, ты что делаешь? Я ему честно ответил, мою божью коровку. Шеф долго молчал. Потом пошел тихо бурча, надо срочно выдавать зарплату.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.